0: до 49 мм осадков. Но это только начало. По прогнозам синоптика, в ближайшие дни дожди усилятся. В систему циклона вольются остатки тропического шторма, бывшего тайфуна Бави. Это вызовет новое обострение атмосферного фронта. Ожидаются ливни с грозами, местами порывы ветра до 20 метров в секунду. Жителям западных районов рекомендуют быть осторожными вблизи рек и следить за сообщениями МЧС. Ситуацию держат на контроле. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине пасмурно. Воздух прогреется до 15 градусов, без осадков. Серое небо и в Ленске, 16 градусов. На севере района переменная облачность, в удачном Айхале плюс 18. В алмазной столице пасмурно, 14 градусов, местами дождь.
2: Алмазный край, алмазный край.
3: Не переключайся.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.
1: Когда ты все забудешь, тебе точно станет легче. Любовь-то нужна.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

глазах твоих стих. Ветер, пока я тебе писал свой стих, я попал в твои сети, эй, засыпает сити. И играет этот куплет на репите, эй, фа-фа-фити. Гуще событий, все могу забыть, но тебя не забыть, не, ай. Снова

0: ты такая одна и на других не похожа.
1: Ты совсем не похожа на женщин других.
0: Ветер с моря и поле ржаное.
1: Ты совсем не похожа на женщин других.
0: Почему мне

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Юные экологи Якутии учатся беречь природу при поддержке Алроса. На предприятиях Алроса обновят зимнюю спецобувь. Дальневосточный муссон вступил в активную фазу на западе Якутии. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине пасмурно. Воздух прогреется до 15 градусов, без осадков. Серое небо и в Ленске, 16 градусов. На севере района переменная облачность, в Удачном Айхале плюс 18. В Алмазной столице пасмурно, 14 градусов, местами дождь.

0: в Мирном. 10 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске юные экологи Якутии учатся беречь природу при поддержке «Алроса». На предприятиях «Алроса» обновят зимнюю спецобувь. Дальневосточный муссон вступил в активную фазу на западе Якутии. Теперь подробно. В Якутске стартовал юбилейный 10-й слет зеленых пионеров. Профильная смена «Береги планету» в лагере «Кэскил» собрала сотни юных экологов со всей республики. Путевка на этот слет награда за годовую работу. Здесь собрались школьники, которые показали отличные результаты в разных конкурсах. Впереди у ребят насыщенная трехнедельная смена. Их ждут встречи с экспертами, мастер-классы и творческие проекты. Комментирует Нюргуяна Гуринова, главный специалист Министерства экологии Якутии.
3: В этом году мы будем сотрудничать с Верой Лини, которая из Москвы приедет по своему проекту «Дети Севера». Будет обучать 10 дней детей. Также очень интересно в этом году у нас новое будет. Будем учить детей создавать экологические мультики.
2: Особую поддержку проекту оказывает компания «Алроса». Генеральный партнер уже 8-й раз обеспечивает юных экологов всем необходимым. В этом году компания подготовила для детей подарки – бутылки из переработанного стекла, эко-сумки и развивающие игры, которые учат бережному отношению к лесу. Продолжит Таяна Николаева, ведущий специалист отдела «Алроса» по работе с органами государственной власти Якутии.
4: Мы помогаем проекту уже 8-й год, и каждое лето с великим удовольствием приезжаем на открытие слета. Видим множество детишек, которые занимаются экологией, и нас это очень радует. И мы думаем, что будем всячески поддерживать и дальше этот проект.
2: В числе таких же талантливых ребят Ариан из Момского района, который вместе с учителем создал полноценный мультфильм. Его главный герой – белый медведь, страдающий от лесных пожаров и браконьеров. Далее. Сотрудники «Алроса» получат зимнюю обувь с противоскользящей подошвой. Ботинки сохраняют эластичность на морозе. В составе их подошвы – абразивная крошка. Зимнюю пару будут выдавать в центрах выдачи «Восток-сервис». Ею поэтапно обеспечат всех работников, чтобы снизить травматизм в гололед в межсезонье. Продолжит Евгений Адмайкин, начальник отдела охраны труда управления промбезопасности.
5: Это в одной части, конечно, не произойдет замена всей обуви, да, но мы там, в течение определенного периода, 1-2 лет, мы планируем уже перейти на, исключительно на модели, которые обладают повышенным сопротивлением, да, скольжению, то есть имеют сертификат, да, против скольжения, и, соответственно, уже в дальнейшем используют только эту обувь.
2: Замена обуви – часть комплексной работы по охране труда. Она также включает очистку и посыпку пешеходных маршрутов зимой, инструктажи и напоминания о необходимости держаться за поручни. И еще одна новость. Восточный муссон вступил в активную фазу и лишил теплого лета жителей центра и западных районов Якутии. Причиной стал обширный циклон, принесший обильные дожди, сообщает Гидрометцентр России. За последние сутки в отдельных улусах выпало до 49 миллиметров осадков. Но это только начало. По прогнозам синоптика, в ближайшие дни дожди усилятся. В систему циклона вольются остатки тропического шторма, бывшего тайфуна Бави. Это вызовет новое обострение атмосферного фронта. Ожидаются ливни с грозами, местами порывы ветра до 20 метров в секунду. Жителям западных районов рекомендуют быть осторожными вблизи рек и следить за сообщениями МЧС. Ситуацию держат на контроле. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине пасмурно. Воздух прогреется до 15 градусов, без осадков. Серое небо и в Ленске, 16 градусов. На севере района переменная облачность. В удачном Айхале плюс 18. В алмазной столице пасмурно, 14 градусов, местами дождь.
6: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон «Ко дню города» и «Дню алмазодобытчика». С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
1: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вакансии «Алроса».
3: В специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования третьего разряда, инженер-электроник второй категории, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике шестого разряда. Телефон 8-983-00-38-25. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется мойщик посуды, столовая рудника «Интернациональный», а также требуется комплектовщик товаров. Телефон 8-914-309-47-16. В управление материально-технического снабжения требуется начальник в отдел производственного контроля пожарной безопасности ГУ ИЧС, старший кладовщик и ведущий инженер в отдел главного энергетика. Телефон для справок 8-914-309-72-95. В Вилюйскую ГРЭ требуется замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах, доводчик алмазосодержащих концентратов, водитель погрузчика, машинист насосных установок, электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования. Телефон 8-914-309-72-95. В общество «Алроса Спецбурения» требуется слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования. Телефон 8-914-309-72-95. В культурно-спортивный комплекс требуется психолог, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, уборщик служебных помещений в «Орленок», а также требуется плотник пятого разряда. Телефон 8-984-121-00-36.

0: в Мирном. 11 часов.
1: Реклама на радио «Алмазный край».
2: Два способа провести время с пользой в артишоке. Первый – прийти на занятия по хатха-йоге, гвоздестоянию, танцам, растяжке. Второй – арендовать уютный зал под свой проект. А если вы хотите устроить детский праздник, артишок тоже рядом. Химическое шоу с лизунами, слизнями и цветными опытами. Неоновое или бумажное шоу. Аквагрим и слаймы в подарок. Артишок – это мягкое развитие и теплое пространство для ваших идей. Поселок Айхал, улица Юбилейная, 3, корпус В.
3: Когда за окном жара, в Шагане всегда можно найти свою порцию прохлады и удовольствия. Освежающие лимонады, смузи, холодные напитки и летние десерты. Все, чтобы день стал чуть легче и вкуснее. А еще выгоднее покупать в Шагане с UDS. Бонусы приятно копятся и также приятно тратятся на любимые блюда. Приходите за вкусом, который хочется повторить еще раз. Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
4: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире выездная студия, включение из Мирного и Айхала. Гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
5: «Алмазный край». Только хорошее настроение.

0: принципе.
1: Люди Алроса. Реальные истории жизни наших друзей, близких и родных. Тех, кто работает в тайге, на руднике или офисе. Это «Люди Алроса».
2: Герой выпуска Андрей Караваев. Главный эксперт управления главного механика Алроса.
3: Родился в городе Мирном. После школы, устроился учеником машиниста горных вымощных машин на рудник «Мир». Параллельно осваивал профессию, курсы в учебно-курсовом комбинате. На руднике я проработал недолго, в районе 2 лет. Набрался немало опыта. После чего освоил другую профессию, слесарь по обслуживанию ремонта оборудования. И устроился в Нюрбинский ГОК на 16-ю фабрику работать слесарем. Ну и проходил, соответственно, практики на драге. Помню отчетливо тот момент, когда в сопровождении проходил по участку обогащения. Увидел для себя много непонятного оборудования. На тот момент даже не думал о том, куда я попал. Думал больше, наверное, как я буду работать с этим оборудованием, обслуживать, ремонтировать его. На тот момент я вызов принял. Проработав слесарем по обслуживанию ремонта по оборудованию, я с 3-го разряда достиг до 5-го разряда. Дальше появился шанс стать мастером временно. Я им воспользовался. Небольшой промежуток времени проработал мастером, затем старшим мастером участка. Предложили временно замещать заместителем главного механика фабрики. Проработав зам главного механика, пришло время трансформации ТАИР. В момент реорганизации появились новые должности, и одна из них коснулась меня. Меня назначили ведущим инженером по надежности, после чего еще один виток в карьерном росте начальником центра сервисного обслуживания 16-й фабрики меня назначили. И после чего я начал замещать временно главного эксперта аппарата управления компании. Ну и в 2025 году меня перевели в аппарат управления. На сегодняшний день я там работаю. Менять точно ничего не хочу, все оставил бы на своих местах. Я думаю, все правильно, то, как получилось. Считаю, что мы идем правильным пути, и пусть так все остается. Мой рабочий день начинается с обзвонов, то есть всех фабрик. То, как они отработали прошедшие сутки. Если есть какие-то отклонения, тут же на месте решаем оперативно. Но именно утро начинается так, а дальше получаем задачи от руководства. Все, работаем. В России немного примеров таких компаний с такой социальной ответственностью. Ежегодно за средства компании возводятся новые объекты социальной инфраструктуры, ремонт дорог. Ежегодно помогают школам, больницам, университетам, спортивным федерациям. Поэтому, думаю, здесь наша компания – это уровень. Свободное время – свободного времени у нас немного. Иногда занимаемся спортом, теннисом. В сезон – это сноуборд, а так – это семейный досуг. Ничего больше. С семьей, мы проводим совместное время. Каким образом? Это выезды, это спорт, это какие-то совместные прогулки. Летом это дача, природа, отпуска. Путешествуем много. Другие страны, новые культуры познаем. В чем смысл жизни, да? Быть лучше, чем вчера, ни в чем себя не ограничивать.
1: Люди Алроса. Реальные истории жизни наших друзей, близких и родных. Тех, кто работает в тайге, на руднике или офисе. Это «Люди Алроса».
4: Алмазный край. Радио без границ.

0: to do after all that we've been through, when everything that felt right is wrong. Now that the love is gone.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу флориста, ученика-флориста с перспективой роста. Телефон 8-903-012-10-53. 8-903-012-10-53. Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Поступление женской одежды от 40-го до 60-го размера. Магазин «Монарх». Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» приглашает на работу директора музея «Алмаза» в городе Мирном. Требуется высшее профессиональное, желательно гуманитарное образование, стаж работы на руководящей должности от 1 года, обязательно проведение экскурсионной программы в музее, подготовка закупочной документации, знание программ 1С, SAP, DocsVision и других. Телефон для справок: плюс 7-984-121-00-36, плюс 7-984-121-00-36. Электронная почта зачетова ив@alrosa.ru. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы и москитные сетки. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88, 8-914-252-05-88. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе. Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
6: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине пасмурно, воздух прогреется до 15 градусов, без осадков. Серое небо и в Ленске, 16 градусов. На севере района переменная облачность, в удачном Айхале плюс 18. В алмазной столице пасмурно, 14 градусов, местами дождь.
5: Радио «Алмазный край». Мирный, 102,4 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он массовая коммуникация Регистрация Федеральной службы и клиническая субъекция, то сумею себе кислород
0: бегать. Для слушателей старше 16 лет.
2: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: в Мирном. 12 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске юные экологи Якутии учатся беречь природу при поддержке «Алроса». На предприятиях «Алроса» обновят зимнюю спецобувь. Дальневосточный муссон вступил в активную фазу на западе Якутии. Теперь подробно. В Якутске стартовал юбилейный 10-й слет зеленых пионеров. Профильная смена «Береги планету» в лагере «Кэскилл» собрала сотни юных экологов со всей республики. Путевка на этот слет – награда за годовую работу. Здесь собрались школьники, которые показали отличные результаты в разных конкурсах. Впереди у ребят насыщенная трехнедельная смена. Их ждут встречи с экспертами, мастер-классы и творческие проекты. Комментирует Нюргуяна Гуринова, главный специалист Министерства экологии Якутии.
3: В этом году мы будем сотрудничать с Верой Линей, которая из Москвы приедет по своему проекту «Дети Севера». Будет обучать 10 дней детей. Также очень интересно в этом году у нас новое будет. Будем учить детей создавать экологические мультики.
2: Особую поддержку проекту оказывает компания «Алроса». Генеральный партнер уже 8-й раз обеспечивает юных экологов всем необходимым. В этом году компания подготовила для детей подарки – бутылки из переработанного стекла, эко-сумки и развивающие игры, которые учат бережному отношению к лесу. Продолжит Аяна Николаева, ведущий специалист отдела «Алроса» по работе с органами государственной власти Якутии.
4: Мы помогаем проекту уже 8-й год, и каждое лето с великим удовольствием приезжаем на открытие слета. Видим множество детишек, которые занимаются экологией, и нас это очень радует, и мы думаем, что будем всячески поддерживать и дальше этот проект.
2: В числе таких же талантливых ребят Ариан из Момского района, который вместе с учителем создал полноценный мультфильм. Его главный герой – белый медведь, страдающий от лесных пожаров и браконьеров. Далее. Сотрудники «Алроса» получат зимнюю обувь с противоскользящей подошвой. Ботинки сохраняют эластичность на морозе. В составе их подошвы – абразивная крошка. Зимнюю пару будут выдавать в центрах выдачи «Восток-сервис». Ею поэтапно обеспечат всех работников, чтобы снизить травматизм в гололед в межсезонье. Продолжит Евгений Адмайкин, начальник отдела охраны труда управления промбезопасности.
5: Это в одной части, конечно, не произойдет замена всей обуви, да, но мы там, в течение определенного периода, 1-2 лет, мы планируем уже перейти на, исключительно на модели, которые обладают повышенным сопротивлением, да, скольжению, то есть имеют сертификат, да, против скольжения, и, соответственно, уже в дальнейшем используют только эту обувь.
2: Замена обуви – часть комплексной работы по охране труда. Она также включает очистку и посыпку пешеходных маршрутов зимой, инструктажи и напоминания о необходимости держаться за поручни. И еще одна новость. Дальневосточный муссон вступил в активную фазу и лишил теплого лета жителей центра и западных районов Якутии. Причиной стал обширный циклон, принесший обильные дожди, сообщает Гидрометцентр России. За последние сутки в отдельных улусах выпало до 49 миллиметров осадков. Но это только начало. По прогнозам синоптика, в ближайшие дни дожди усилятся. В систему циклона вольются остатки тропического шторма, бывшего тайфуна Бави. Это вызовет новое обострение атмосферного фронта. Ожидаются ливни с грозами, местами порывы ветра до 20 метров в секунду. Жителям западных районов рекомендуют быть осторожными вблизи рек и следить за сообщениями МЧС. Ситуацию держат на контроле. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Реклама на радио «Алмазный край».
2: Два способа провести время с пользой в артишоке. Первый – прийти на занятия по хатха-йоге, гвоздистоянию, танцам, растяжке. Второй – арендовать уютный зал под свой проект. А если вы хотите устроить детский праздник, артишок тоже рядом. Химическое шоу с лизунами, слизнями и цветными опытами. Неоновое или бумажное шоу. Аквагрим и слаймы в подарок. Артишок – это мягкое развитие и теплое пространство для ваших идей. Поселок Айхал, улица Юбилейная, 3, корпус В.
6: Когда за окном жара, в Шагане всегда можно найти свою порцию прохлады и удовольствия. Освежающие лимонады, смузи, холодные напитки и летние десерты. Все, чтобы день стал чуть легче и вкуснее. А еще выгоднее покупать в Шагане с UDS. Бонусы приятно копятся и также приятно тратятся на любимые блюда. Приходите за вкусом, который хочется повторить еще раз. Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон «Ко дню города» и «Дню алмазодобытчика». С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
7: «Алмазный край». для слушателей старше 16 лет.
1: Гости дневного эфира.
8: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край», микрофон Григорий в студии, и говорим сегодня о праздничном эфире «Алмазного края». Я поэтому специально так вот возвысил голос, потому что будем говорить сегодня о возвышенных вещах, в общем, праздничных, веселых, интересных. Гости студии – генеральный продюсер МК «Алмазный край» Александр Шершуков и продюсер МК «Алмазный край» Алена Коломоец. Привет, рад видеть в студии.
9: Добрый день.
10: Здравствуйте.
8: А, начинаем. Здравствуйте, так официально. Мы все на «ты» здесь, соответственно, говорим о праздничном эфире, в котором задействована действительно вся команда МК «Алмазный край». И с чего начать? Наверное, для чего? Для чего мы это все замутили? Александр, тебе слово. Ну,
9: да, если говорить, спрашивается, а что это все? Это все, это эфир, который пройдет в субботу у нас в самый разгар празднования Дня алмазодобытчика. Эфир будет большой, длинный, с 9 утра мы начнем. И мы подумали всей командой, что сразу несколько городов нашей алмазной провинции, собственно говоря, празднуют этот день. То есть это и Удачный, и Мирный, где живут алмазодобытчики, и Айхал, который празднует свой юбилей, и где будут вообще особые события. И подумали, а как можно это все объединить? И тем более же сейчас такая ситуация, ты не совсем понимаешь, а кто каким мессенджером пользуется, где кого можно поздравить, кому писать в Макс, кто еще сидит на Телеграме, кто вообще только звонки принимает. И поэтому родилась отличная идея, а что если сделать один живой эфир, где каждый может поздравить своих коллег, услышать поздравления в свой адрес, да, и чтобы человек, где бы ни находился, дома, на смене, в дороге, или на праздничной площадке, тоже такое может быть, он чувствовал себя частью вот этого большого общего праздника. И поэтому подумали, а что если сделать, у нас есть замечательный проект «Доброе утро», а что если тоже встретить субботнее утро, но уже, так сказать, добавив интерактива, добавив активности, добавив различных веселых полезностей и, соответственно, самое главное, поздравлений, приветов и просто теплых слов тех людей, которые рядом с нами, вот с теми праздниками, которые на нас неумолимо надвигаются.
8: Чему мы, безусловно, очень и очень рады. Действительно. Итак, еще раз. 18 июля у нас праздничный эфир. Об этом мы сейчас говорим.
9: Да, и мы собираем всех. Такой у нас слоган. Вот такой девиз. То есть Мирный, Айхал, Удачный, Ленск, Алроса. В общем, все жители, алмазодобытчики, коллеги, гости праздника. Это вот наш такой девиз.
8: Ну и, Алена, ты как человек, который занимается утренним эфиром, соответственно, на тебя пал жеребий. Насколько я понимаю, как раз. Заниматься и подготовкой этого эфира.
10: Да, у нас была практика в прошлом году. Мы проводили подобный эфир и также разыгрывали призы, но там была одна заминка, которую мы учли в этом году. У нас был эфир с 7 утра. То есть по опыту у нас был с 7, он до 9, если я не ошибаюсь. Все гости, слушатели, зрители активизировались ближе к концу эфира.
9: Только проснулись.
10: Да, то есть у нас были такие шикарные, замечательные спонсоры, призы, и мы прям вот заберите, позвоните кто-нибудь. И вот только...
9: Нам звонят в 6 вечера, говорят, а где собирать?
10: Да, и только вот после 8 к 8.30, когда уже все, эфир заканчивается, начали активизироваться люди. Я помню, у нас просто разорвался телефон, но мы не смогли никого уже принять, грубо говоря, да. Поэтому мы решили в этом году переместить время с 9 утра до 12, чтобы у всех была возможность позвонить и выиграть шикарные наши призы.
8: Отлично. Обозначили время, и к нему мы еще вернемся. С 9 до 12 часов. Это важно. При этом еще и сама трансляция, насколько понимаю, она и на две площадки в этот раз.
9: Да не то, что на две. Вообще можно практически везде смотреть и слушать. То есть у нас «Смотри, слушай, участвуй» тоже одна из частей рекламной кампании. И смотреть можно на телевизоре, на площадках «Алмазного края», на сайте, в приложениях, в соцсетях, слушать на радио. То есть, ну, я не знаю, это...
10: Есть еще одна площадка. Можно будет, скорее всего, прийти вживую посмотреть, если у нас все сложится. То есть, прямо в живом эфире, если у нас наши прогнозы и погодные прогнозы будут удачные.
9: Ну, я думаю, даже если будут неудачные, то мы все равно что-нибудь придумаем и...
10: Постараемся.
9: Постараемся что-то придумать, чтобы все, кто желает увидеть, как это все творится изнутри, чтобы были такие окошечки, чтобы это посмотреть.
8: Ну, то есть поработать такой выездной площадке как-то было в 2000 и уже далеком 2020 году.
9: Да, периодически мы выезжаем, мы это делали и в Айхале, мы это делали на чемпионате «Лучше по профессии», то есть это для современного состояния медиакомпании абсолютно несложная история. Единственная сложность — это когда все заливает водой, и, разумеется, там никакие уже дождевики, зонты и прочее, оно съемочную группу не спасают. Если ведущий, на ведущий можно сделать какой-то навес, там, посадить в палатку, то вот вся огромная бригада, которая вокруг, ну, не совсем... И, ладно, даже, я бы сказал, гуманно, это не совсем практично по отношению к оборудованию, которое мы используем.
8: Согласен, согласен. И к тем людям, которые за этим оборудованием работают.
9: Они привыкшие, на самом деле.
10: Ну, в этот раз мы чуть-чуть о них позаботились. Давайте уж так поговорим про площадку, которую мы выбрали. Правильно?
8: Ну, это
10: мы выбрали новую площадку по улице Амосова, 98/2, где построили, по-моему, в прошлом или позапрошлом году сцену с большим навесом. Поэтому мы выбрали локацию так, чтобы и позаботиться о наших инженерах, операторах, не только ведущих.
9: Да, но здесь так сразу добавим, что мы еще сами до конца не знаем, где точно будет. То есть, либо это будет наш привычный павильон, либо все-таки мы поедем на пленэр.
10: Ну, будем держать пальчики, все хотят на улице.
8: Хорошо, обозначили несколько площадок, такая междисциплинарность. Получается хорошо, но не только ведущими «Алмазного края» будет силен этот эфир и поздравлениями с наших слушателей, зрителей, но еще и гостями, верно?
10: Да, у нас будут гости, но я думаю, может быть, сначала мы поговорим про Айхальскую студию, которая тоже будет вести и вести.
9: Которая тоже будет большим гостем, получается.
10: Да, потому что у них же там будет 65 лет образования поселка, если не ошибаюсь. Не ошибаюсь? Правильно?
8: Нет, не ошибаешься, все верно, 65 лет
10: да,
8: уже,
10: и то есть,
8: большой поселок.
10: Да, и большая часть эфира у нас будет также проходить там. Мы приглашаем гостей, ветеранов труда Алроса, которые расскажут нам вообще, как они приехали в 20 лет в этот поселок и участвовали в его строительстве, в работе. Там у нас есть активист профсоюзный, который прям до последнего там отстаивала профсоюзные дела, права. И самое прикольное, что у нее день рождения 18 июля.
8: О!
10: У нее будет юбилей, я не хочу озвучивать цифры, это нам не нужно, но сам факт, что она как-то...
9: С поселком вместе.
10: Да, то есть в один день встречает и юбилей свой, и поселка. И думаю, это очень классный гость получится. И очень много нам чего интересного расскажет.
8: Команде, соответственно, ведущих, насколько понимаю, Ксения Варнавская, наша замечательная, которая находится в Айхале, будет в этот момент работать с гостями в Айхале. Мы ее знаем прекрасно, в том числе и по шоу «Мир наук», где она помогала молодым специалистам. Так что площадка привычная, формат привычный для молодых специалистов. Ну а теперь, коли уж гость у нас профсоюзный лидер с таким многолетним стажем, то и для более старшей аудитории тоже она откроется именно вот с этой позитивной точки.
9: Но здесь вообще надо сказать, что сама логика эфира, мы старались сделать ее интересной, и чтобы показать тех людей, которые у нас будут делать праздник, рассказать о тех событиях, которые будут проходить, потому что, ну, открываете афишу, что в Мирном, что в Айхале, там огромное количество мероприятий, и чтобы как-то в них ориентироваться, наши вот ведущие 3 часа будут анализировать и представлять эти события. Ну, и Алена еще сказала, а давайте мы пригласим гостей, чтобы они номера вживую исполняли, и так делали действительно праздник праздником.
10: Но это что-то новое.
8: А вот это хотим, да, отлично, да. Давайте
10: новое попробуем. Хотим попробовать такую историю еще тоже. Как выйдет, не выйдет, посмотрим. Вы сами посмотрите в эфире. Хотим пригласить музыкальные группы мирнинские, которые вживую исполнят несколько песен, и также танцевальный коллектив, которые вот придут и вживую. И если вы живете рядом с площадкой, то вы сможете также вживую посмотреть все эти выступления.
8: Вау! То есть это местные группы?
10: Да.
8: А вот этого я не помню в истории «Алмазного края», чтобы они так включались внезапно. То есть это получается все-таки для нас такая прям новинка-новинка.
10: Да.
8: Честно скажу.
10: Усложняем себе жизнь, как хотим.
8: Ну, я уверен, что нашим зрителям понравится. Ну, тем более, это отличная ставка как раз на местные коллективы, за что я всегда ратую. То, что дайте тоже местным ребятам показать себя. Не только на юбилейных концертах.
10: Ну, раз мы говорим про гостей, вот, мы сказали про ветеранов, да, продолжим. Можно продолжить эту тему, и музыкальную, и гостевую. В Айхале еще в студию придет кавер-группа «Улица Ленина», которая накануне споет у нас в Мирном на площади, и также в сам юбилей, праздничный день, исполнит свои песни в Айхале.
8: Я тут, между прочим, Евгению Хрущеву пытался расспросить, а что за песенки-то будут исполнять? Она все в секрете держит.
9: Ну и мы тоже будем в секрете. То есть мы сказали, что придет, а вот увидите.
10: Я не знаю, если честно, что спрашивать. Я не спрашивала, главное, что было здорово.
9: Да, мы могли бы ответить, что мы не знаем, и скажем, а вот мы не скажем, и вы все узнаете из эфира.
8: Самый прикол вот эти кавер-группы, это, конечно, то, что им можно подпеть всегда обычно.
9: Конечно, да, обычно это знаменитые, да, хиты.
8: Я, кстати, иногда думаю о том, что стоит еще караоке-шоу какое-то замутить. Кто знает. Но, Алена, я тебя перебил, чувствую, что ты там что-то, еще что-то в загашнике.
10: Нет, у нас, конечно, гости. Может быть, что-то оставить и в секрете, чтобы был стимул посмотреть эфир, потому что у нас 6 гостей, 6 разных тем, и мирнинские гости придут, расскажут про мероприятия, которые придут в Мирном. Хочу сделать акцент на сап-сапбординг на соревнования и на сап-йогу.
8: Я вот тоже вот удивляюсь каждый раз, как это можно на вот этой сапине, если уж хотите, так,
9: а вот как раз
8: на сапборде.
9: Будет человек специально обученный в студии, можно будет даже не то, что посмотреть с ним интервью, а еще раз говорю, одна из фишек этой истории, что все это в прямом эфире, и можно будет позвонить, задать вопросы.
10: Да, мы с ребятами, кстати, вот договорились, они подойдут самыми первыми, где-то в первой части эфира, потому что далее они сразу побегут на соревнования, они начнутся в 11:30, поэтому все оперативно. И, кстати, да, хочу призвать, не бойтесь звонить, я хочу, чтобы номер у нас провисел на экране все время, звоните, когда хотите.
9: Да, и здесь, смотрите, как бы мы вас, зрителей, я имею в виду, всех просим подключаться, поскольку будет очень обидно, ведь смотрите, ваш знакомый звонит к нам в студию, вас поздравляет, а вы в этот момент
8: картошку копаете.
9: Да,
8: почему-то
9: в июле. Еще рано, да. Спите элементарно. А нужно было это всего лишь включить радиоприемник, чтобы услышать вот своего друга, коллегу. И поэтому вот собираем именно всех, именно за этих, чтобы было замечательное место, где можно не только услышать полезности, посмотреть на интересных, классных гостей, выиграть крутые призы и подарки, но еще и вот поздравить и быть поздравленным.
8: Именно так.
10: Но вот, мы уже заинтриговались с подарками, теперь давайте
8: про подарки, несколько слов я расскажу. Хорошо, давайте начнем с того, что у нас есть супер айхальские партнеры этого розыгрыша, а это кулинарная лавка «Шагане». От кулинарной лавки мы будем разыгрывать 5 сертификатов, каждый из них на 5000 рублей. То есть это вполне себе такой тортик неплохой.
10: Это 2 тортика.
8: Ну, может быть, 2 тортика. Да.
9: Или
8: 4
9: четвертинки.
8: Или 4.
10: И очень много кофе.
9: Много. Много пирожных, набор пирожных.
8: Да, набор пирожных отличный. На компанию этого вполне себе, мне кажется, хватит. Вот, 5 таких сертификатов получат, соответственно, 5 счастливчиков, которые будут участвовать у нас в розыгрыше. Напоминаю то, что родина кулинарной лавки «Шагане» — это Айхал. Соответственно, как раз вот, ну, не могли айхальцы не вписаться в свой собственный праздник.
10: И у них еще 10 лет в этом году исполняется.
8: Да,
10: поэтому они так вот крупно отмечают все вместе.
8: Молодцы. Плюс еще администрация Айхала также подключается сюда. Здесь мерч брендированный с айхальской символикой. То есть 3 набора посуды с символикой юбилея Айхала. Вы знаете, мне вот очень нравится посуда какая-то такая вот лимитированная. Я каждый раз безумно сильно вот расстраиваюсь, когда она у меня бьется. Она бьется. Я всегда говорю на счастье и так далее и тому подобное. Но вот тому, кому достанется вот эта посуда, я надеюсь, что он ее сможет сохранить. Или если ее разобьет, то это ему доставит удовольствие, так или иначе. 5 зонтиков, 5 шоперов. Как я сказал, это все спасибо большое айхальской администрации. Плюс у нас есть из Айхала сертификаты от творческой студии для взрослых и детей «Артишок». 6 сертификатов, здесь я говорюсь, на занятия йогой. Я вот иногда тоже об этом задумываюсь. Вот тут йога на сапе получается, а мне бы просто вот как-то этой йогой
9: просто
8: заняться.
9: Начать.
8: Да, просто начать. Там иногда пытаешься вот сделать какие-то вот эти вот упражнения из йоги, там что-то там собака, не собака и так далее. И каждый раз, когда тебе вот какой-то там телевизионный, допустим, тренер говорит, поверните голову налево, как раз от монитора, и ты дальше думаешь, а правильно
9: у
8: я...
9: А у тебя такой...
8: А вот здесь с настоящим живым тренером как раз кто-то сможет получить.
10: Самое любимое упражнение по йоге — это, наверное, лежать, и ты лег, и все. Упражнение закончилось.
9: Закрываете глаза.
10: Поэтому йогой не занимаемся. Ну... Очень заманчиво. Речи ничего не делать.
8: Может быть. Так или иначе, кому-то из наших слушателей, счастливчиков, эти сертификаты тоже достанутся.
9: Вверх.
10: Да.
8: Да, Да. Далее, давайте посмотрим, кто у нас еще остался. У нас остались замечательные такие товарищи, как хот-догер. 3 сертификата по 1000 рублей. На хот-доге хватит точно победителям. То есть хот-дог, наверное, даже 3 хот-дога.
10: Там ребята придумали даже в честь праздника названия какие-то, да? Праздничные там.
8: Брутальные... Да,
10: что-то с брусникой, с клюквой, мирнинское там что-то на названиях. То есть очень прикольно, заходите,
8: вот
10: посмотрите.
8: Здесь, я думаю, Денис Спиридонов как раз и расскажет об этом. Да, День города, соответственно, здесь будет у ребят зерновой американо, брутальный мирный, с клюквой и таежный хот-дог с брусничным соусом тоже будет продаваться в хот-догере. Вот такой вот на Павлова. Приз, ну вот как раз сертификат наверняка может помочь этот хот-дог попробовать бесплатно. Ну как бесплатно? Благодаря вашей смекалке, сноровке и умению отвечать вовремя на вопросы ведущих. Давайте поедем дальше. Салон цветов Флоренция. Сертификат на 3000 рублей. На букет, по-моему, вполне себе потянет. Классная же история, классная.
10: Там еще дополнительная будет акция же для всех слушателей в день эфира. Но мы о ней сейчас не скажем. Но если вы будете слушать
9: если
10: эфир...
9: Если будете слушать эфир, вы узнаете.
10: Вы узнаете приятный сюрприз.
8: У меня для вас посылка, но вам я ее не отдам. В день эфира 18-го, ребят, слушайте, пожалуйста, внимательно, потому что это будет выгодно. Далее, давайте посмотрим на других товарищей, которые весьма-весьма важны. Вот здесь Алроса, которая как алмаз-добывающая компания, в общем-то, в день алмаз-добычек, она сама отмечает свой праздник, но она не могла не поделиться с нами тоже улыбкой своей и праздником.
9: Это да, это как раз для тех, кто вот будет звонить, поздравлять своих коллег, я думаю, как раз отличная история, возможность выиграть сувениры с символикой Алрос.
8: Именно так, мерч. Есть там бейсболки крутые, здоровские. Я вот на одну из них глаз положил, но нет, все разыграем.
9: Уберем Григория глаз с этой бейсболки.
8: Клевые бейсболки, действительно. Нет, не худи, к сожалению. А с другой стороны, тоже не менее крутые, здоровские футболки Поло, заточенные под жару. Вот в таких очень здорово бегать где-нибудь в Москве или еще что-нибудь.
9: Да и в Мирном неплохо бегать.
8: Да-да-да.
9: В футболках Поло. Так, что еще у нас?
8: Далее, там же есть вот эти поясные сумки.
9: Они
8: каждый год входят, и, честно сказать, они делят людей на половины. Кто-то без ума от этих сумок, кому-то они не нравятся. И вот каждый раз, вот каждый год эти стороны меняются между
9: собой. Если вы без ума, вы звоните, их выигрываете. Если нам не нравится, вы звоните, выигрываете и
8: дарите тем, кто без ума от них.
9: Кто без ума, да.
8: Еще значки, конечно же, и стикеры. Вот я люблю на всякие телефончики вот за эти стикеры клеить, пока вот без стикера. А вот кто-то из наших слушателей этот стикер получит.
9: Поп-сокеты, по-моему, нет?
8: И поп-сокеты тоже
9: есть. Те, кто знает, что это означает.
8: А, погоди, нет, по-моему, вот
9: поп-сокетов нет.
8: Нет.
9: Там есть стикеры,
8: значки,
9: да.
8: Значки крутые тоже есть. Их можно на сумке, на шоперы. И шоперы в том числе там тоже будут. А от профсоюза «Профалмаз» приходим к профсоюзникам нашим прекрасным. Они тоже поделились с нами своим мерчом. Фирменные, брендовые ветровки. Можно как раз их накинуть и притвориться, что вы из профсоюза «Профалмаз». Зачем притворяться? Вступайте в профсоюз. Да. Вот это все. Там же и будут и футболки, соответственно, и бейсболки.
9: Там можно ходить и говорить, я из профсоюза.
8: Можно вот так вот их...
10: Вместо профсоюзной карты. Ой,
8: да.
10: Скидочные.
9: Игра шпионские. Не видите, я из профсоюза.
8: Игры на каких-нибудь квестах или еще на чем-нибудь. Бейсболки так менять быстренько, одна красная, бац, и ты уже в профсоюзе. Серенькая такая, прикольная.
9: Можно комбо собрать. Бейсболка Алроса, ветровка «Профалмаз».
8: Да.
9: А сертификат от Шагане.
8: Яркомната, между прочим. Ну, если мы говорим уже о ребятах, которые находятся в Мирном. 4 сертификата. Будем разыгрывать сертификаты в Яркомнату, которая находится, повторюсь, в Мирном, по Индустриальной. Пардон, здесь с адресом могу напутать. Так что главное, что он находится в Мирном. А уже победители точно адрес узнают, мы все расскажем. Но я от себя поделюсь. Я недавно сходил в VR-комнату. Здоровские там сейчас квесты, там не только стрелялки. Но вот как раз если 4 сертификата, я надеюсь, что...
9: Улица Ирилякская она называется.
8: Точно, спасибо большое.
10: В прошлом году ребята, по-моему, вообще 10 сертификатов нам предоставляли на юбилей Мирного. Они же тоже были спонсорами. И я раздавала всем победителям эти сертификаты, и их забрали быстрее всего. То есть люди прям не терпели побежать.
9: Да, здесь, кстати, хотелось бы тоже добавить, что не только участники и зрители эфира смогут получать призы и подарки, но и те, кто внимательно читает наши социальные сети, подписаны на нас в Максе, в Телеграме, там тоже будут эти розыгрыши. Вот так. И да, сейчас, наверное, не будем полностью все раскрывать, но главное, я вот так подсказку дам, главное, особенно внимательно, вот и сегодня, и в пятницу слушать внимательно радио «Алмазный край», читать тоже наши соцсети, потому что кто знает, где и как можно будет что выиграть, мы знаем, но мы не скажем.
8: Пока так, действительно. Так, про сертификаты мы рассказали от VR-комнаты. Я повторюсь, то, что там сейчас появились не только стрелялки. Я в стрелялки играл, вообще здоровское впечатление получил. Там теперь квизы новые. Прошел один из них, вот с супругой как раз побегали, попрыгали, попроходили. Очень интересно оказалось. И надо будет продолжать и в том же самом духе. Спасли, в общем, кота от инопланетян. И дальше, я думаю, то, что наши слушатели поймут, в чем дело. Далее, соответственно, у нас есть еще и партнер, который в прошлом году также с нами был, а именно Сбербанк или Сбер. Разыграем умную колонку Сбер Мини Бум. Общаюсь с такой колонкой тоже каждый день с утра. Она меня будет, включает радио «Алмазный край», скажу так, и... Соответственно, я могу поделиться.
9: Это другая колонка, не твоя. Разыгрываем не твою.
8: Разыгрываем не мою. Разыгрываем сберовскую колонку, могу сказать про то, что такое вот пользуюсь историей. Дальше, если говорить о том, что она достанется тоже кому-то из наших слушателей, плюс ко всему, там же будет у Сбера еще и умный тонометр. Честно скажу, умный тонометр.
9: Вот. Вот, наконец-то призы для
10: я
9: людей.
10: Я тоже, когда смотрела список, можно выиграть.
9: Смотрите, сейчас как внимательно нас слушает наш звукорежиссер Наталья Соколова.
8: Да, это обалденная штука со всех сторон, как ни посмотри. Умный тонометр, что это такое? Ваши данные отправляются куда-то там в облако. Кроме всего, у вас будет возможность пообщаться с врачом. То есть...
9: Моей бабушке такое не говори, дай ее данные в облако. Нет, на самом деле, да, полезная штука в хозяйстве. Вы давление померили, а потом она, бац, все в приложении. Заходите, смотрите график. Стоит вам...
10: Это, получается, можно подключить к другому телефону и следить за кем-то, за чем-то.
9: Хорошо, что не к другому человеку.
10: Ну да. Вот можно так сделать.
9: И да, маме дали, и смотрите у себя с работы потом, померила она давление или нет. Вот.
8: Скорее, все-таки будете смотреть свое.
9: Да, что еще?
8: Да, помимо обалденного, классного умного тонометра, умной колонки, я все-таки считаю, что это больше все-таки по спортику как раз. Тот же самый Сбер предлагает еще фирменную такую термокружку, полезно для кофе. Кстати, выглядит очень круто. Мне она в прошлом году понравилась. В этом году тоже кто-то из наших слушателей счастливчиков сможет ее выиграть. Фирменные брендированные фляжки для воды, для фитнеса. Очень такие милые, симпатичные. Одна кружка, соответственно, позволяющая заваривать... Я даже не знаю, как это назвать. Это термопод, скорее. Которая позволяет закинуть туда чаек, не чаек, или еще что-нибудь такое тонизирующее, лимончики и так далее и тому подобное, и тоже использовать ее для пробежки, для фитнеса. Соответственно, крутая вещь. И еще брендированный фитнес-валик Сбера. Это для тех наших увлекающихся спортом товарищей.
9: МФР, наверное, да, который? Ролл?
8: Да, ролл.
9: А, это классная штука, да. Это вот если вы занимаетесь, а насколько я знаю...
8: Я тебе покажу в камеру, не этими.
9: Да, да, это МФР ролл, это классная штука, если вы... А у нас много, говорю, и слушатели вот как раз Мирнау, и работники Алроса, все, кто занимается. Это вот прям когда вы перезанимались, кладете ее и страдаете, и облегчаетесь. Вот. Ну, то есть это прокатывать мышцы и...
10: Я не страдаю, кстати, все страдают всегда, мне нормально.
9: Ты нормально прокатываешь?
8: Особенно не болит. А,
9: нет, ты просто не знаешь. Вот если вот в КСК походить, там тебе тренер показывает,
10: я хожу
9: где
10: в
9: прокатиться.
10: Светлане, она меня катала.
9: Ну вот мы с твоим супругом там...
10: А вы, да,
9: мы страдали.
10: Мужчины всегда страдают.
8: В общем, я все-таки считаю то, что, конечно, ну, скажем так, мой личный, персональный в данном случае, в данном розыгрыше...
9: Ролл. Он уже его себе забрал.
8: Мой персональный фаворит...
10: Может быть, его выиграет тот, кто на нем сможет покататься?
8: Что я
9: мы попросим, когда человек будет забирать, мы скажем, прокатайтесь, пожалуйста.
8: Да, прокатайтесь, пожалуйста.
9: Нужен, если вы будете кричать, мы вам его отдадим. Хорошо.
8: О, это крутая штука.
9: Там да, давайте, знаешь, что-то мы сосредоточились, да, да.
8: Да. Ну, по сути, это дело мы практически по всем...
9: Делим шкуру неразыгранных призов.
8: Ну... Да, они нам не достанутся кому-то из наших слушателей, повторюсь,
9: вот
8: еще раз.
9: Не факт. Вдруг будут мало звонить.
10: Если не
9: мы с Аленой
10: звонить,
9: будем,
10: да,
9: выигрывать...
10: Я не буду стесняться в этом году, я все заберу. если вы не будете звонить.
8: У нас, кстати, еще замечательный есть партнер. Вот, ну, мы сказали только что вот про спорт, про то, что, соответственно, можно им заниматься благодаря нашим партнерам, в том числе, опять же таки, благодаря вот этому
11: тяни-тяни, что там, что там.
8: Короче, надо же спорт, опять же таки, после того, как ты сходил в тренажерку или еще куда-нибудь, куда дальше пойти?
11: В Додо Пицца.
8: Додо Пицца, ага. Именно так. Заесть пиццей. У нас будут и сертификаты от Додо Пицца.
11: Красно. Ребят, смотрите, причем... да, это, мне кажется, прям отличная история. Я вообще хотел бы сказать огромное спасибо всем компаниям, предпринимателям, кто откликнулся и на призыв Алены прийти в студию и рассказать о том, каким будет 18-19 июля, да, в нашей алмазной столице, в поселке Айхал. И мы, конечно, все силы приложим. Я думаю, что даже мы посовещаемся еще немножко. Скорее всего, мы не будем делить призы на мирнинские и айхальские, ну, только если их нельзя нигде использовать, там, кроме Айхала.
8: Ну, вот на йогу, к сожалению, придется в Айхал ехать.
11: Да, и попробуем, все-таки не попробуем, а, наверное, приложим все усилия, чтобы призы доставить, если они будут выиграны из другого города.
10: Да, допустим, Шагане сертификат можно использовать в всех точках, где они расположены. Якутск, Айхал, Удачный, если не ошибаюсь, Ленск, Мирный, то есть несколько точек, где можно будет воспользоваться подарком.
11: И закончу мысль, это действительно важная история, что мы вот собрали всех, и у нас откликнулись наши партнеры, которые тоже делают вместе с нами этот замечательный эфир. Ну, и, может быть, не только этот, поскольку, опять же, повторюсь, слушайте внимательно, читайте внимательно. Самое главное сейчас — открыть все ваши средства коммуникации, мессенджеры Макс, Телеграм, поставить приложение Алмазного края, потому что это единственная история, которая без рекламы и СМС регистрации позволяет вам получить доступ и к радио Алмазный край. Я вот всегда везде его использую. Это самый быстрый способ включить... послушать интервью Григория, когда что-то там где-то рассказывается, где-то вещается, и видео, пожалуйста, и тебе, и аудио, и стать участником праздника. Мне кажется, мы уже вот сейчас наговорили на такую историю, ну, не знаю, как Алене, мне хочется уже самому там позвонить, но мне она потом не отдаст просто, если даже я выиграю. Она скажет, нет, сотрудникам мы не даем.
8: Не умный ром, не умный тонометр.
11: Да-да-да-да.
10: Мне нужно будет кофе.
8: Да, я, кстати, маленькую подсказочку в завершении там дам нашим слушателям, которые именно заточены под пиццу. Здесь в этом году прямо предложили. Ребята, а можно мы свои вопросы дадим?
11: Ага, то есть нам теперь не надо придумывать. Все, мы
8: не
11: их,
8: надо. Не... Они уже даже отправили свои вопросы, поэтому я подскажу, что смотрите в историю этой замечательной пиццерии, в общем. И дальше, соответственно, сможете, если вдруг, наверняка найти вовремя верный ответ, когда будет у нас розыгрыш именно этих призов. Ну, как мы сказали, призов-то будет куча, так что...
11: Да, и здесь я как бы добавил, что поскольку очень, ну, большое количество призов, большое количество гостей, мы ждем большое количество звонков, потому что это вся связующая нить. И для команды это получается такой большой производ... для команды Алмазного края большой производственный вызов, потому что нам надо соединить студию, радио, телевидение, вот эти все прямые включения, телемост с Айхалом. У нас Айхал присоединить, гостей. Суть будут корреспонденты, которые будут бегать в Айхале, показывать, как все, что происходит. И вот именно такие проекты, мне кажется, они еще тем интересны, что они показывают, насколько сегодня у нас есть вот такой замечательный Алмазный край, который нам, жителям Алмазного края, показывает всю нашу жизнь и наши праздники со всех сторон. Мне кажется, это тоже классная история. И еще раз повторюсь, были бы очень рады, если бы вы, вот именно вы вот сейчас нас слушаете, киваете, да, головой в радиоприемнике или на вашем устройстве, присоединились к этой замечательной истории, выиграть призы, передать привет.
10: Да, подытожить. По звонкам, по призам. В прошлом году даже те, кто звонили и, может быть, где-то ошибались с ответами, мы никого не оставляли без призов.
11: Да.
10: Мы не такие злые. Мы вот звоните.
11: Не, мы злые, но...
10: Ну, не настолько. Там даже просто люди был такой случай, позвонили поздравить и такие, а приз можно? Мы говорим, да можно! Да берите, пожалуйста, забирайте.
11: Второй слоган, ничего себе, все людям.
10: Да, так что не стесняйтесь, звоните. Главное позвонить.
11: Да, главное стать вот частью этого праздника. Мы соединяем для вас Мирный Айхал, Удачный Ленск, а... От вас только положительные эмоции, участие в этом всем деле.
10: Да, в моем сценарии заложено 40 минут на общение с гостями, так что звоните, а то будем...
8: говорить, будете
10: молчать.
8: Гостем сидеть. Будете. Отлично. Ну что ж, дамы и господа, напомню то, что мы говорили сегодня о праздничном эфире «Алмазного края» 18 июля. Напомню, с 9 часов подключайтесь к нам. С 9 до 12 вещаем. Соответственно, будет у вас возможность, как мы сказали, и поздравить своих товарищей, друзей, коллег, поговорить с ведущими и выиграть что-то веселое, интересное, может быть, даже съедобное. Может, даже это будет тонометр. Ну уж, простите, не могу никак отойти от этой темы. Вот. Об этой теме мы сегодня говорили
11: горят глаза, Наталья.
8: С гостями студии. Не только Наталья, мои тоже горят.
11: Мы с ней посыпаем.
10: А, давайте сделаем. Сделаем, раз тонометр у нас не отпускает, мы сделаем конкурс на тонометр, давайте. Или кто больше поприседает, или кто меньше поприседает, тогда уж, чтобы подавление подскочит, не подскочит у человека.
11: Давайте оставим.
10: Нужно ему, не нужно.
11: Будет секрет.
8: Я потом за эфиром расскажу, как играть в тонометр.
11: Как играть в тонометр? Давай,
10: тонометр бол какой-нибудь.
11: Мне уже интересно.
8: Да. Именно так, с алкоголем, скажем так. Но это уже за эфиром. А сейчас мы прощаемся. Напомним, что гостями студии были Алёна Коломоец, продюсер утреннего канала, утреннего шоу на «Алмазном крае». Генеральный продюсер МК «Алмазный край» Александр Шершуков. У микрофона был Григорий Втодий, автор видеоверсии Артем Артемьев, а звукорежиссер Наталья Соколова. Всем спасибо, удачи и до встречи 18 июля.
1: Гости дневного эфира.
12: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Юные экологи Якутии учатся беречь природу при поддержке «Алроса». На предприятиях «Алроса» обновят зимнюю спецобувь. Дальневосточный муссон вступил в активную фазу на западе Якутии. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
7: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
13: Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу флориста, ученика-флориста с перспективой роста. Телефон 8-903-012-10-53. 8-903-012-10-53. Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Поступление женской одежды от 40-го до 60-го размера. Магазин «Монарх». Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» приглашает на работу директора музея «Алмаза» в городе Мирном. Требуется высшее профессиональное, желательно гуманитарное образование, стаж работы на руководящей должности от 1 года, обязательно проведение экскурсионной программы в музее, подготовка закупочной документации, знание программ 1С, SAP, DocsVision и других. Телефон для справок плюс 7-984-121-00-36, плюс 7-984-121-00-36. Электронная почта зачетова ив@alrosa.ru. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы и москитные сетки. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
14: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
2: здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине пасмурно. Воздух прогреется до 15 градусов, без осадков. Серое небо и в Ленске, 16 градусов. На севере района переменная облачность. В удачном Айхале плюс 18. В алмазной столице пасмурно, 14 градусов, местами дождь.
1: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: в Мирном. 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске юные экологи Якутии учатся беречь природу при поддержке «Алроса». На предприятиях «Алроса» обновят зимнюю спецобувь. Дальневосточный муссон вступил в активную фазу на западе Якутии. Теперь подробно. В Якутске стартовал юбилейный 10-й слет зеленых пионеров. Профильная смена «Береги планету» в лагере «Кэскил» собрала сотни юных экологов со всей республики. Путевка на этот слет – награда за годовую работу. Здесь собрались школьники, которые показали отличные результаты в разных конкурсах. Впереди у ребят насыщенная трехнедельная смена. Их ждут встречи с экспертами, мастер-классы и творческие проекты. Комментирует Нюргуяна Гуринова, главный специалист Министерства экологии Якутии.
3: В этом году мы будем сотрудничать с Верой Лини, которая из Москвы приедет по своему проекту «Дети Севера». Будет обучать 10 дней детей. Также очень интересно в этом году у нас новое будет. Будем учить детей создавать экологические мультики.
2: Особую поддержку проекту оказывает компания «Алроса». Генеральный партнер уже 8-й раз обеспечивает юных экологов всем необходимым. В этом году компания подготовила для детей подарки – бутылки из переработанного стекла, эко-сумки и развивающие игры, которые учат бережному отношению к лесу. Продолжит Аяна Николаева, ведущий специалист отдела «Алроса» по работе с органами государственной власти Якутии.
4: Мы помогаем проекту уже 8-й год, и каждое лето с великим удовольствием приезжаем на открытие слета. Видим множество детишек, которые занимаются экологией, и нас это очень радует, и мы думаем, что будем всячески поддерживать и дальше этот проект.
2: В числе таких же талантливых ребят Ариан из Момского района, который вместе с учителем создал полноценный мультфильм. Его главный герой – белый медведь, страдающий от лесных пожаров и браконьеров. Далее. Сотрудники «Алроса» получат зимнюю обувь с противоскользящей подошвой. Ботинки сохраняют эластичность на морозе. В составе их подошвы – абразивная крошка. Зимнюю пару будут выдавать в центрах выдачи «Восток-сервис». Ею поэтапно обеспечат всех работников, чтобы снизить травматизм в гололед в межсезонье. Продолжит Евгений Адмайкин, начальник отдела охраны труда управления промбезопасности.
5: Это в одной части, конечно, не произойдет, замена всей обуви, да, но мы там, в течение определенного периода, 1-2 лет, мы планируем уже перейти на, исключительно на модели, которые обладают повышенным сопротивлением, да, скольжению, то есть имеют сертификат, да, против скольжения, и, соответственно, уже в дальнейшем используют только эту обувь.
2: Замена обуви – часть комплексной работы по охране труда. Она также включает очистку и посыпку пешеходных маршрутов зимой, инструктажи и напоминания о необходимости держаться за поручни. И еще одна новость. Дальневосточный муссон вступил в активную фазу и лишил теплого лета жителей центра и западных районов Якутии. Причиной стал обширный циклон, принесший обильные дожди, сообщает Гидрометцентр России. За последние сутки в отдельных улусах выпало до 49 миллиметров осадков. Но это только начало. По прогнозам синоптика, в ближайшие дни дожди усилятся. В систему циклона вольются остатки тропического шторма, бывшего тайфуна Бави. Это вызовет новое обострение атмосферного фронта. Ожидаются ливни с грозами, местами порывы ветра до 20 метров в секунду. Жителям западных районов рекомендуют быть осторожными вблизи рек и следить за сообщениями МЧС. Ситуацию держат на контроле. У меня на этом все. До встречи в эфире.
6: Реклама на радио «Алмазный край».
2: Два способа провести время с пользой в артишоке. Первый – прийти на занятия по хатха-йоге, гвоздистоянию, танцам, растяжке. Второй – арендовать уютный зал под свой проект. А если вы хотите устроить детский праздник, артишок тоже рядом. Химическое шоу с лизунами, слизнями и цветными опытами. Неоновое или бумажное шоу. Аквагрим и слаймы в подарок. Артишок – это мягкое развитие и теплое пространство для ваших идей. Поселок Айхал, улица Юбилейная, 3, корпус В.
7: Когда за окном жара, в Шагане всегда можно найти свою порцию прохлады и удовольствия. Освежающие лимонады, смузи, холодные напитки и летние десерты. Все, чтобы день стал чуть легче и вкуснее. А еще выгоднее покупать в Шагане с UDS. Бонусы приятно копятся и также приятно тратятся на любимые блюда. Приходите за вкусом, который хочется повторить еще раз. Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
8: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире выездная студия, включение из Мирного и Айхала. Гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
6: Прогноз
9: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
10: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине пасмурно. Воздух прогреется до 15 градусов, без осадков. Серое небо и в Ленске, 16 градусов. На севере района переменная облачность. В удачном Айхале плюс 18. В алмазной столице пасмурно, 14 градусов, местами дождь.
9: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: even though your chemicals keep killing off my heart.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Юные экологи Якутии учатся беречь природу при поддержке Алроса. На предприятиях Алроса обновят зимнюю спецобувь. Дальневосточный муссон вступил в активную фазу на западе Якутии. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу флориста, ученика-флориста с перспективой роста. Телефон 8-903-012-10-53. 8-903-012-10-53. Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Магазин «Монарх». Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» приглашает на работу директора музея «Алмаза» в городе Мирном. Требуется высшее профессиональное, желательно гуманитарное образование, стаж работы на руководящей должности от 1 года, обязательно проведение экскурсионной программы в музее, подготовка закупочной документации, знание программ 1С, SAP, DocsVision и других. Телефон для справок плюс 7-984-121-00-36. Плюс 7-984-121-00-36. Электронная почта Зачетова ив@alrosa.ru. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы и москитные сетки. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире выездная студия, включение из Мирного и Айхала, гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
6: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Qué хорошее настроение.
1: Ты говоришь, раз решил уходить, то захлопнув дверь.

0: В мирном 14 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске юные экологи Якутии учатся беречь природу при поддержке Алроса. На предприятиях Алроса обновят зимнюю спецобувь. Дальневосточный муссон вступил в активную фазу на западе Якутии. Теперь подробно. В Якутске стартовал юбилейный 10-й слет зеленых пионеров. Профильная смена «Береги планету» в лагере «Кэскил» собрала сотни юных экологов со всей республики. Путевка на этот слет – награда за годовую работу. Здесь собрались школьники, которые показали отличные результаты в разных конкурсах. Впереди у ребят насыщенная трехнедельная смена. Их ждут встречи с экспертами, мастер-классы и творческие проекты. Комментирует Нюргуяна Гуринова, главный специалист Министерства экологии Якутии.
3: В этом году мы будем сотрудничать с Верой Лини, которая из Москвы приедет по своему проекту «Дети Севера». Будет обучать 10 дней детей. Также очень интересно в этом году у нас новое будет. Будем учить детей создавать экологические мультики.
2: Особую поддержку проекту оказывает компания «Алроса». Генеральный партнер уже 8-й раз обеспечивает юных экологов всем необходимым. В этом году компания подготовила для детей подарки – бутылки из переработанного стекла, эко-сумки и развивающие игры, которые учат бережному отношению к лесу. Продолжит Аяна Николаева, ведущий специалист отдела «Алроса» по работе с органами государственной власти Якутии.
4: Мы помогаем проекту уже 8-й год, и каждое лето с великим удовольствием приезжаем на открытие слета. Видим множество детишек, которые занимаются экологией, и нас это очень радует, и мы думаем, что будем всячески поддерживать и дальше этот проект.
2: В числе таких же талантливых ребят Ариан из Момского района, который вместе с учителем создал полноценный мультфильм. Его главный герой – белый медведь, страдающий от лесных пожаров и браконьеров. Далее. Сотрудники «Алроса» получат зимнюю обувь с противоскользящей подошвой. Ботинки сохраняют эластичность на морозе. В составе их подошвы – абразивная крошка. Зимнюю пару будут выдавать в центрах выдачи «Восток-сервис». Ею поэтапно обеспечат всех работников, чтобы снизить травматизм в гололед в межсезонье. Продолжит Евгений Адмайкин, начальник отдела охраны труда управления промбезопасности.
5: Это в одной части, конечно, не произойдет, замена всей обуви, да, но мы там в течение определенного периода, 1-2 лет, мы планируем уже перейти исключительно на модели, которые обладают повышенным сопротивлением, да, скольжению, то есть имеют сертификат, да, против скольжения, и, соответственно, уже в дальнейшем используют только эту обувь.
2: Замена обуви – часть комплексной работы по охране труда. Она также включает очистку и посыпку пешеходных маршрутов зимой, инструктажи и напоминания о необходимости держаться за поручни. И еще одна новость. Восточный муссон вступил в активную фазу и лишил теплого лета жителей центра и западных районов Якутии. Причиной стал обширный циклон, принесший обильные дожди, сообщает Гидрометцентр России. За последние сутки в отдельных улусах выпало до 49 миллиметров осадков. Но это только начало. По прогнозам синоптика, в ближайшие дни дожди усилятся. В систему циклона вольются остатки тропического шторма, бывшего тайфуна Бави. Это вызовет новое обострение атмосферного фронта. Ожидаются ливни с грозами, местами порывы ветра до 20 метров в секунду. Жителям западных районов рекомендуют быть осторожными вблизи рек и следить за сообщениями МЧС. Ситуацию держат на контроле. У меня на этом все. До встречи в эфире.
6: Восемнадцатого июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире выездная студия, включение из Мирного и Айхала. Гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе. Реклама на радио «Алмазный край».
2: Два способа провести время с пользой в артишоке. Первый – прийти на занятия по хатха-йоге, гвоздистоянию, танцам, растяжке. Второй – арендовать уютный зал под свой проект. А если вы хотите устроить детский праздник, артишок тоже рядом. Химическое шоу с лизунами, слизнями и цветными опытами. Неоновое или бумажное шоу. Аквагрим и слаймы в подарок. Артишок – это мягкое развитие и теплое пространство для ваших идей. Поселок Айхал, улица Юбилейная, 3, корпус В.
7: Когда за окном жара, в Шагане всегда можно найти свою порцию прохлады и удовольствия. Освежающие лимонады, смузи, холодные напитки и летние десерты. Все, чтобы день стал чуть легче и вкуснее. А еще выгоднее покупать в Шагане с UDS. Бонусы приятно копятся и также приятно тратятся на любимые блюда. Приходите за вкусом, который хочется повторить еще раз. Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Люди Алроса. Реальные истории жизни наших друзей, близких и родных. Тех, кто работает в тайге, на руднике или офисе. Это «Люди Алроса».
1: Герой выпуска Андрей Караваев. Главный эксперт управления главного механика Алроса.
2: Родился в городе Мирном. После школы, устроился учеником машиниста горных вымощных машин на рудник «Мир». Параллельно осваивал профессию, курсы в учебно-курсовом комбинате. На руднике я проработал недолго, в районе 2 лет. Набрался немало опыта. После чего освоил другую профессию, слесарь по обслуживанию ремонта оборудования. И устроился в Нюрбинский ГОК на 16-ю фабрику работать слесарем. Ну и проходил, соответственно, там практики на драге. Помню отчетливо тот момент, когда в сопровождении проходил по участку обогащения. Увидел для себя много непонятного оборудования. На тот момент даже не думал о том, куда я попал. Думал больше, наверное, как я буду работать с этим оборудованием, обслуживать, ремонтировать его. На тот момент я вызов принял. Проработав слесарем по обслуживанию ремонта по оборудованию, я с 3-го разряда достиг до 5-го разряда. Дальше появился шанс стать мастером временно. Я им воспользовался. Небольшой промежуток времени проработал мастером, затем старшим мастером участка. Предложили временно замещать заместителем главного механика фабрики. Проработав зам главного механика, пришло время трансформации ТАИР. В момент реорганизации появились новые должности, и одна из них коснулась меня. Меня назначили ведущим инженером по надежности, после чего еще один виток в карьерном росте начальником центра сервисного обслуживания 16 фабрики меня назначили. И после чего я начал замещать временно главного эксперта аппарата управления компании. И в 25-м году меня перевели в аппарат управления. На сегодняшний день я там работаю. Менять точно ничего не хочу. Все оставил бы на своих местах. Я думаю, все правильно. То, как получилось. Считаю, что мы идем правильным пути. И пусть так все остается. Мой рабочий день начинается с обзвонов, то есть всех фабрик. То, как они отработали прошедшие сутки. Если есть какие-то отклонения, тут же на месте решаем оперативно. Но именно утро начинается так, а дальше получаем задачи от руководства. Все, работаем. В России немного примеров таких компаний с такой социальной ответственностью. Ежегодно за средства компании возводятся новые объекты социальной инфраструктуры. Ремонт дорог ежегодно помогают школам, больницам, университетам, спортивным федерациям. Поэтому, думаю, здесь наша компания – это уровень. Свободное время – это… Свободного времени у нас немного. Иногда занимаемся спортом, теннисом. В сезон – это сноуборд, а так – это семейный досуг. Ничего больше. С семьей, мы проводим совместное время. Каким образом? Это выезды, это спорт, это какие-то совместные прогулки. Летом это дача, природа, отпуска, путешествия много. Другие страны, новые культуры познаем. В чем смысл жизни, да? Быть лучше, чем вчера, ни в чем себя не ограничивать.
0: Люди Алроса. Реальные истории жизни наших друзей, близких и родных. Тех, кто работает в тайге, на руднике или офисе. Это Люди Алроса.
3: Радио «Алмазный край», объединяя города.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Алмазный край. Радио без границ.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявления и реклама. Мирный.
2: Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу флориста, ученика-флориста с перспективой роста. Телефон 8-903-012-10-53. 8-903-012-10-53. Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Магазин «Монарх». Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» приглашает на работу директора музея «Алмаза» в городе Мирном. Требуется высшее профессиональное, желательно гуманитарное образование, стаж работы на руководящей должности от 1 года, обязательно проведение экскурсионной программы в музее, подготовка закупочной документации, знание программ 1С, SAP, DocsVision и других. Телефон для справок: +7 984 121 2036, +7 984 121 2036. Электронная почта зачетова ив@alrosa.ru. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы и москитные сетки. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала. Гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе!

0: в Мирном.
1: 15 часов.
2: Реклама на радио «Алмазный край».
3: Два способа провести время с пользой в артишоке. Первый – прийти на занятия по хатха-йоге, гвоздистоянию, танцам, растяжке. Второй – арендовать уютный зал под свой проект. А если вы хотите устроить детский праздник, артишок тоже рядом. Химическое шоу с лизунами, слизнями и цветными опытами. Неоновое или бумажное шоу. Аквагрим и слаймы в подарок. Артишок – это мягкое развитие и теплое пространство для ваших идей. Поселок Айхал, улица Юбилейная, 3, корпус В.
4: Когда за окном жара, в Шагане всегда можно найти свою порцию прохлады и удовольствия. Освежающие лимонады, смузи, холодные напитки и летние десерты. Все, чтобы день стал чуть легче и вкуснее. А еще выгоднее покупать в Шагане с UDS. Бонусы приятно копятся и также приятно тратятся на любимые блюда. Приходите за вкусом, который хочется повторить еще раз. Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
5: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала. Гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
1: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу флориста, ученика флориста с перспективой роста. Телефон 8-903-012-10-53. 8-903-012-10-53. Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Магазин «Монарх». Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» приглашает на работу директора музея «Алмаза» в городе Мирном. Требуется высшее профессиональное, желательно гуманитарное образование, стаж работы на руководящей должности от 1 года, обязательно проведение экскурсионной программы в музее, подготовка закупочной документации, знание программ 1С, SAP, DocsVision и других. Телефон для справок плюс 7-984-121-00-36. Плюс 7-984-121-00-36. Электронная почта Зачетова ив@alrosa.ru. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы и москитные сетки. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире «Выездная студия», включение из Мирного и Айхала. Гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
4: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
5: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: в Мирном.
1: 16 часов.
2: Реклама на радио «Алмазный край».
3: Два способа провести время с пользой в артишоке. Первый – прийти на занятия по хатха-йоге, гвоздистоянию, танцам, растяжке. Второй – арендовать уютный зал под свой проект. А если вы хотите устроить детский праздник, артишок тоже рядом. Химическое шоу с лизунами, слизнями и цветными опытами. Неоновое или бумажное шоу. Аквагрим и слаймы в подарок. Артишок – это мягкое развитие и теплое пространство для ваших идей. Поселок Айхал, улица Юбилейная, 3, корпус В.
4: Когда за окном жара, в Шагане всегда можно найти свою порцию прохлады и удовольствия. Освежающие лимонады, смузи, холодные напитки и летние десерты. Все, чтобы день стал чуть легче и вкуснее. А еще выгоднее покупать в Шагане с UDS. Бонусы приятно копятся и также приятно тратятся на любимые блюда. Приходите за вкусом, который хочется повторить еще раз. Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.

Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу флориста, ученика-флориста с перспективой роста. Телефон 8-903-012-10-53. 8-903-012-10-53. Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Поступление женской одежды от 40-го до 60-го размера. Магазин «Монарх». Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» приглашает на работу директора музея «Алмаза» в городе Мирном. Требуется высшее профессиональное, желательно гуманитарное образование, стаж работы на руководящей должности от 1 года, обязательно проведение экскурсионной программы в музее, подготовка закупочной документации, знание программ 1С, SAP, DocsVision и других. Телефон для справок плюс 7-984-121-00-36, плюс 7-984-121-00-36. Электронная почта Зачетова ив@alrosa.ru. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы и москитные сетки. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: 18 июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире выездная студия, включение из Мирного и Айхала. Гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе!

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.
1: Ангел белый с неба падает в лужу. Похоже, он тоже ни с кем не дружит. Он там никому не нужен. Ангел белый с неба падает в лужу. Похоже, он тоже ни с кем не дружит.

0: на радио. Алмазный край.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

Душа как лезвие ножа, но без тебя не будет куража. И эту бездну просто обожал. Это мой туп, это мой туп. Но видно, тактика моя дну.

0: В Мирном 17 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. Алмазный край готовит сюрпризы для зрителей праздничного телемарафона. Алрос и Русское географическое общество завершили второй этап экспедиции реки Якутии. Застолье в Сюльдюкаре закончилось смертью отца и 7-летним сроком для сына. Теперь подробно. Умная колонка, сертификаты, брендированные футболки и кепки ищут хозяев. Эти и другие призы медиакомпания «Алмазный край» разыграет среди зрителей в честь Дня алмазодобытчика. Ведущие телемарафона Денис Спиридонов и Анна Квашнина готовят интерактивы для зрителей. В программе прямого эфира телемост с Айхалом, общение с гостями и репортаж о важных людях Алроса и Мирнинского района. Продолжит Анна Квашнина, ведущая медиакомпании «Алмазный край».
3: На прямом эфире нас ждет очень много интересных разных конкурсов. Где-то нужно будет проявить свою эрудицию, где-то нужно будет побегать на какую-то локацию, что-то достать, найти. Вот. Ну и а кому-то просто повезет достаточно просто позвонить к нам на прямой эфир. И поздравить с Днем города мы всех очень ждем.
2: Телемарафон, который объединит Мирный, Айхал и Удачный в день алмазодобытчика, состоится 18 июля, начало в 9 утра. Инженеры медиакомпании тем временем проверяют оборудование, ведущие сверяют сценарии, а мирнинские музыканты и вокалисты репетируют номера. Не пропустите праздничный эфир. Далее. Алроса и Русское географическое общество подвели предварительные итоги экологической экспедиции реки Якутии. Второй этап завершился у Светлинской ГЭС, где участников встретили представители компании и якутского отделения Союза машиностроителей России. Отобранные пробы воды передали в лабораторию для дальнейшего анализа. Участники экспедиции намерены изучить состояние рек вблизи населенных пунктов и промышленных площадок. Экспедиция стартовала 16 июня и охватила ключевые водные артерии Мирнинского района – Далдын, Марху и Вилюй. Как отметил председатель Мирнинского отделения Русского географического общества Алексей Кныш, за два этапа команда прошла 2000 километров, посетила 7 сел и собрала пробы воды. Важным стало и общение с местными жителями, которые делились наблюдениями. Впереди третий этап на реках Малая Батуобия и Релях. Валросы подчеркнули, экспедиция – часть системной работы по сохранению экологии в регионах присутствия компании. И еще одна новость. В Мирнинском районе осудили мужчину, который зарезал собственного отца. От полученного ранения потерпевший скончался на месте, сообщает следком Якутии. Все случилось в марте 25 года в селе Сюльдюкар. Мужчины выпивали, поссорились. Сын схватил кухонный нож и ударил отца в ногу. Ранение оказалось смертельным. Дело рассматривалось с участием присяжных. Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу. У меня на этом все. До встречи в эфире.
4: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
5: Восемнадцатого июля «Алмазный край» запускает большой праздничный телерадиомарафон ко Дню города и Дню алмазодобытчика. С 9 утра в прямом эфире выездная студия, включение из Мирного и Айхала. Гости, музыка, поздравления жителей, конкурсы и розыгрыши призов. Смотрите и слушайте «Алмазный край» 18 июля с 9 утра. Встречаем праздник вместе.
6: Реклама на радио «Алмазный край».
7: Два способа провести время с пользой в артишоке. Первый – прийти на занятия по хатха-йоге, гвоздестоянию, танцам, растяжке. Второй – арендовать уютный зал под свой проект. А если вы хотите устроить детский праздник, артишок тоже рядом. Химическое шоу с лизунами, слизнями и цветными опытами. Неоновое или бумажное шоу. Аквагрим и слаймы в подарок. Артишок – это мягкое развитие и теплое пространство для ваших идей. Поселок Айхал, улица Юбилейная, 3, корпус В.
8: Когда за окном жара, в Шагане всегда можно найти свою порцию прохлады и удовольствия. Освежающие лимонады, смузи, холодные напитки и летние десерты. Все, чтобы день стал чуть легче и вкуснее. А еще выгоднее покупать в Шагане с UDS. Бонусы приятно копятся и также приятно тратятся на любимые блюда. Приходите за вкусом, который хочется повторить еще раз. Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Yeah, yeah. Когда под кайфом, yeah, yeah. Когда под кайфом рядом с тобой, я как под кайфом, yeah, yeah.

0: в две половины одного целого. Бьют эндорфины, хочу тебя целовать.
1: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: «Люди Алроса». Реальные истории жизни наших друзей, близких и родных. Тех, кто работает в тайге, на руднике или офисе. Это «Люди Алроса».
1: Герой выпуска Андрей Караваев. Главный эксперт управления главного механика Алроса.
2: Родился в городе Мирном. После школы, значит, устроился учеником машиниста горных вымощных машин на рудник «Мир». Параллельно осваивал профессию, курсы в учебно-курсовом комбинате. На руднике я проработал недолго, в районе 2 лет. Набрался немало опыта, после чего освоил другую профессию, слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования. И устроился в Нюрбинский ГОК на 16-ю фабрику работать слесарем. Ну и проходил, соответственно, практики на драге. Помню отчетливо тот момент, когда сопровождение проходил по участку обогащения. Увидел для себя много-многого непонятного оборудования. На тот момент даже не думал о том, куда я попал. Думал больше, наверное, как я буду работать с этим оборудованием, обслуживать, ремонтировать его. На тот момент я вызов принял. Значит, проработав слесарем по обслуживанию ремонта по оборудованию, я там с 3-го разряда там, достиг там, до 5-го разряда. Дальше появился шанс стать мастером временно. Я им воспользовался. Небольшой промежуток времени проработал мастером, затем старшим мастером участка. Предложили временно замещать заместителем главного механика фабрики. Проработав зам главного механика, пришло время трансформации ТАИР. В момент реорганизации появились новые должности, и одна из них коснулась меня. Значит, меня назначили ведущим инженером по надежности, после чего еще один виток в карьерном росте начальником центра сервисного обслуживания 16-й фабрики меня назначили. И после чего я начал замещать временно главного эксперта аппарата управления компании. Ну и в 2025 году меня перевели в аппарат управления. На сегодняшний день я там работаю. Менять точно ничего не хочу. Все оставил бы на своих местах. Я думаю, все правильно. То, как получилось. Считаю, что значит мы идем правильным пути. И пусть так все остается. Мой рабочий день начинается с обзвонов, то есть всех фабрик. То, как они отработали прошедшие сутки. Если есть какие-то отклонения, тут же на месте решаем оперативно. Но именно утро начинается, ну, так, а дальше получаем задачи от руководства. Все, работаем. В России немного примеров таких компаний с такой социальной ответственностью. Ежегодно за средства компании возводятся новые объекты социальной инфраструктуры. Ремонт дорог ежегодно помогают школам, больницам, университетам, спортивным федерациям. Поэтому, думаю, здесь наша компания – это уровень. Ну, свободное время – это… Свободного времени у нас немного. Иногда занимаемся спортом, теннисом. В сезон – это сноуборд, а так – это семейный досуг. Ничего больше. С семьей, значит, мы проводим совместное время. Каким образом? Это выезды, это спорт, это какие-то совместные прогулки. Летом это дача, природа, отпуска. Путешествуем много. Другие страны, новые культуры познаем. В чем смысл жизни, да? Быть лучше, чем вчера, ни в чем себя не ограничивать.
0: «Люди Алроса». Реальные истории жизни наших друзей, близких и родных. Тех, кто работает в тайге, на руднике или офисе. Это «Люди Алроса».
3: Алмазный край, объединяя города.

0: Здравствуйте, в студии Денис Придунов, и это новости короткой строкой. Алмазный край готовит сюрпризы для зрителей праздничного телемарафона. Алрос и Русское географическое общество завершили второй этап экспедиции реки Якутии. Застолье в Сюльдюкаре закончилось смертью отца и 7-летним сроком для сына. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу флориста, ученика-флориста с перспективой роста. Телефон 8-903-012-10-53. 8-903-012-10-53. Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Магазин «Монарх». Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» приглашает на работу директора музея «Алмаза» в городе Мирном. Требуется высшее профессиональное, желательно гуманитарное образование, стаж работы на руководящей должности от 1 года, обязательно проведение экскурсионной программы в музее, подготовка закупочной документации, знание программ 1С, SAP, DocsVision и других. Телефон для справок: плюс 7-984-121-00-36, плюс 7-984-121-00-36. Электронная почта зачетова ив@alrosa.ru. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы и москитные сетки. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю: включи «Радио Алмазный край», и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
5: «Алмазный край». Радио без границ.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсет ООН и Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации Рейгер надзор Федеральной службы и Китайский Бибил Сел, то в Сумюсе Бекисунгер Бирга 5.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: Предательное столкновение двух самосвалов БелАЗ. Пострадавших нет. Утечки ГСМ не произошло. Транспортные средства получили механические повреждения. Предварительные причины. Водитель МУАДа не оценил дорожные и метеорологические условия. Несвоевременное выявление и проведение антигололедных мероприятий на опасных дорожных участках технологических и внутрикарьерных дорог службы дорожного хозяйства НГОКа. Если вы знаете о нарушениях, сообщайте об этом, можно анонимно, на горячую линию hotline@alrosa.ru.
1: Сводка промбеза.

0: радио «Алмазный край». В Мирном 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске «Алмазный край» готовит сюрпризы для зрителей праздничного телемарафона. «Алросы» и Русское географическое общество завершили второй этап экспедиции реки Якутии. Застолье в Сюльдюкаре закончилось смертью отца и 7-летним сроком для сына. Теперь подробно. Умная колонка, сертификаты, брендированные футболки и кепки ищут хозяев. Эти и другие призы медиакомпания «Алмазный край» разыграет среди зрителей в честь Дня алмазодобытчика. Ведущий телемарафона Денис Спиридонов и Анна Квашнина готовят интерактивы для зрителей. В программе прямого эфира телемост с Айхалом, общение с гостями и репортаж о важных людях Алроса и Мирнинского района. Продолжит Анна Квашнина, ведущая медиакомпании «Алмазный край».
3: На прямом эфире нас ждет очень много интересных разных конкурсов. Где-то нужно будет проявить свою эрудицию, где-то нужно будет побегать на какую-то локацию, что-то достать, найти. Вот. Ну и а кому-то просто повезет достаточно просто позвонить к нам на прямой эфир. И поздравить с Днем города мы всех очень ждем.
2: Телемарафон, который объединит Мирный, Айхал и Удачный в день алмазодобытчика, состоится 18 июля, начало в 9 утра. Инженеры медиакомпании тем временем проверяют оборудование, ведущие сверяют сценарии, а мирнинские музыканты и вокалисты репетируют номера. Не пропустите праздничный эфир. Далее. «Алросы» и Русское географическое общество подвели предварительные итоги экологической экспедиции реки Якутии. Второй этап завершился у Светлинской ГЭС, где участников встретили представители компании и якутского отделения Союза машиностроителей России. Отобранные пробы воды передали в лабораторию для дальнейшего анализа. Участники экспедиции намерены изучить состояние рек вблизи населенных пунктов и промышленных площадок. Экспедиция стартовала 16 июня и охватила ключевые водные артерии Мирнинского района – Далдын, Марху и Вилюй. Как отметил председатель Мирнинского отделения Русского географического общества Алексей Кныш, за два этапа команда прошла 2000 километров, посетила 7 сел и собрала пробы воды. Важным стало и общение с местными жителями, которые делились наблюдениями. Впереди третий этап на реках Малая Ватуобия и Релях. «Алросы» подчеркнули, экспедиция – часть системной работы по сохранению экологии в регионах присутствия компании. И еще одна новость. В Мирнинском районе осудили мужчину, который зарезал собственного отца. От полученного ранения потерпевший скончался на месте, сообщает Следком Якутии. Все случилось в марте 25 года в селе Сюльдюкар. Мужчины выпивали, поссорились. Сын схватил кухонный нож и ударил отца в ногу. Ранение оказалось смертельным. Дело рассматривалось с участием присяжных. Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Реклама на радио «Алмазный край».
2: Два способа провести время с пользой в артишоке. Первый – прийти на занятия по хатха-йоге, гвоздистоянию, танцам, растяжке. Второй – арендовать уютный зал под свой проект. А если вы хотите устроить детский праздник, артишок тоже рядом. Химическое шоу с лизунами, слизнями и цветными опытами. Неоновое или бумажное шоу. Аквагрим и слаймы в подарок. Артишок – это мягкое развитие и теплое пространство для ваших идей. Поселок Айхал, улица Юбилейная, 3, корпус В.
4: Когда за окном жара, в Шагане всегда можно найти свою порцию прохлады и удовольствия. Освежающие лимонады, смузи, холодные напитки и летние десерты. Все, чтобы день стал чуть легче и вкуснее. А еще выгоднее покупать в Шагане с UDS. Бонусы приятно копятся и также приятно тратятся на любимые блюда. Приходите за вкусом, который хочется повторить еще раз. Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
5: Для слушателей старше 16 лет.
1: Гости дневного эфира.
6: Добрый день, вы слушаете радио «Алмазный край», микрофон Григорий в студии, и говорим сегодня о праздничном эфире «Алмазного края». Я поэтому специально так вот возвысил голос, потому что будем говорить сегодня о возвышенных вещах, в общем, праздничных, веселых, интересных. Гости студии – генеральный продюсер МК «Алмазный край» Александр Шершков и продюсер МК «Алмазный край» Алена Коломоец. Привет, рад видеть в студии.
7: Добрый день.
8: Здравствуйте.
6: А, начинаем. Здравствуйте, так официально. Мы все на «ты» здесь, соответственно, говорим о праздничном эфире, в котором задействована действительно вся команда МК «Алмазный край». И с чего начать? Наверное, для чего? Для чего мы это все замутили? Александр, тебе слово.
7: Ну, да, если говорить, спрашивается, а что это все? Это все, это эфир, который пройдет в субботу у нас в самый разгар празднования Дня алмазодобытчика. Эфир будет большой, длинный, с 9 утра мы начнем. И мы подумали всей командой, что сразу несколько городов нашей алмазной провинции, собственно говоря, празднуют этот день. То есть это и Удачный, и Мирный, где живут алмазодобытчики, и Айхал, который празднует свой юбилей, и где будет вообще особые события. И подумали, а как можно это все объединить? И тем более же сейчас такая ситуация, ты не совсем понимаешь, а кто каким мессенджером пользуется, где кого можно поздравить, кому писать в Макс, кто еще сидит на Телеграме, кто вообще только звонки принимает. И поэтому родилась отличная идея, а что если сделать один живой эфир, где каждый может поздравить своих коллег, услышать поздравления в свой адрес, да, и чтобы человек, где бы ни находился, дома, на смене, в дороге или на праздничной площадке, тоже такое может быть, он чувствовал себя частью вот этого большого общего праздника. И поэтому подумали, а что если сделать, у нас есть замечательный вот проект «Доброе утро», а что если тоже встретить субботнее утро, но уже, так сказать, добавив интерактива, добавив активности, добавив различных веселых полезностей и, соответственно, самое главное, поздравлений, приветов и просто теплых слов тех людей, которые рядом с нами, вот с теми праздниками, которые на нас неумолимо надвигаются.
6: Чему мы, безусловно, очень и очень рады. Действительно. Итак, еще раз. 18 июля у нас праздничный эфир. Об этом мы сейчас говорим.
7: Да, и мы собираем всех. Такой у нас слоган. Вот такой девиз. То есть Мирный, Айхал, Удачный, Ленск, Алроса. В общем, все жители, алмазодобытчики, коллеги, гости праздника. Это вот наш такой девиз.
6: Ну и, Алена, ты как человек, который занимается утренним эфиром, соответственно, на тебя пал жеребий, насколько я понимаю, как раз. Ну, заниматься и подготовкой этого эфира.
8: Да, у нас была практика в прошлом году. Мы проводили подобный эфир и также разыгрывали призы, но там была одна заминка, которую мы учли в этом году. У нас был эфир с 7 утра. То есть по опыту у нас был с 7, он до 9, если я не ошибаюсь. Все гости, слушатели, зрители активизировались ближе к концу эфира.
7: Только проснулись.
8: Да, то есть у нас были такие шикарные, замечательные спонсоры, призы, и мы прям вот заберите, позвоните кто-нибудь. И вот только...
7: Нам звонят в 6 вечера, говорят, а где собирать?
8: Да, и только вот после 8, к 8.30, когда уже все, эфир заканчивается, начали активизироваться люди. Я помню, у нас просто разорвался телефон, но мы не смогли никого уже принять, грубо говоря, да? Поэтому мы решили в этом году переместить время с 9 утра до 12, чтобы у всех была возможность позвонить и выиграть шикарные наши призы.
6: Отлично. Обозначили время, и к нему мы еще вернемся. С 9 до 12 часов. Это важно. При этом еще и сама трансляция, насколько понимаю, она и на две площадки в этот раз.
7: Да не то, что на две. Вообще можно практически везде смотреть и слушать. То есть у нас «Смотри, слушай, участвуй» тоже одна из частей рекламной кампании. И смотреть можно на телевизоре, на площадках Алмазного края, на сайте, в приложениях, в соцсетях, слушать на радио. То есть, ну, я не знаю, это...
8: Есть еще одна площадка. Можно будет, скорее всего, прийти вживую посмотреть, если у нас все сложится. То есть, прямо в живом эфире, если у нас наши прогнозы и погодные прогнозы будут удачные.
7: Ну, я думаю, даже если будут неудачные, то мы все равно что-нибудь придумаем и...
8: Постараемся.
7: Постараемся что-то придумать, чтобы все, кто желает увидеть, как это все творится изнутри, чтобы были такие окошечки, чтобы это посмотреть.
6: Ну, то есть поработать такой выездной площадке как-то было в 2000 уже далеком 2020 году.
7: Да, периодически мы выезжаем, мы это делали и в Айхале, мы это делали на чемпионате «Лучше по профессии», то есть это для современного состояния медиакомпании абсолютно несложная история. Единственная сложность — это когда все заливает водой, и, разумеется, там никакие уже дождевики, зонты и прочее, оно съемочную группу не спасают. Если ведущий, на ведущий можно сделать какой-то навес, там, посадить в палатку, то вот вся огромная бригада, которая вокруг, ну, не совсем... И, ладно, даже, я бы сказал, гуманно, это не совсем практично по отношению к оборудованию, которое мы используем.
6: Согласен, согласен. И к тем людям, которые за этим оборудованием работают.
7: Они привыкшие, на самом деле.
8: Ну, в этот раз мы чуть-чуть о них позаботились. Давайте уж так поговорим про площадку, которую мы выбрали. Правильно?
6: Но
8: это мы выбрали новую площадку по улице Амосова, 98/2, где построили, по-моему, в прошлом или позапрошлом году сцену с большим навесом. Поэтому мы выбрали локацию так, чтобы и позаботиться о наших инженерах, операторах, не только ведущих.
7: Да, но здесь так сразу добавим, что мы еще сами до конца не знаем, где точно будет. То есть, либо это будет наш привычный павильон, либо все-таки мы поедем на пленэр.
8: Ну, будем держать пальчики, все хотят на улице.
6: Хорошо, обозначили несколько площадок, такая междисциплинарность, получается хорошо, но не только ведущими «Алмазного края» будет силен этот эфир и поздравлениями с наших слушателей, зрителей, но еще и гостями, верно?
8: Да, у нас будут гости, но я думаю, может быть, сначала мы поговорим про Айхальскую студию, которая Давай. Тоже будет вести эфир.
7: Которая тоже будет большим гостем, получается.
8: Да, потому что у них же там будет 65 лет образования поселка, если не ошибаюсь. Не ошибаюсь? Правильно?
6: Нет, не ошибаешься, все верно, 65 лет
8: да,
6: уже,
8: и то есть,
6: большой поселок.
8: Да, и большую часть эфира у нас будет также проходить там. Мы приглашаем гостей, ветеранов труда Алроса, которые расскажут нам вообще, как они приехали в 20 лет в этот поселок и участвовали в его строительстве, в работе. Там у нас есть активист профсоюзный, который прям до последнего там отстаивала профсоюзные дела, права. И самое прикольное, что у нее день рождения 18 июля.
6: О!
8: У нее будет юбилей, я не хочу озвучивать цифры, это нам не нужно, но сам факт, что она как-то...
7: С поселком вместе.
8: Да, то есть в один день встречает и юбилей свой, и поселка. И думаю, это очень классный гость получится. И очень много нам чего интересного расскажет.
6: В команде, соответственно, ведущих, насколько понимаю, Ксения Варнавская, наша замечательная, которая находится в Айхале, будет в этот момент работать с гостями в Айхале. Мы ее знаем прекрасно, в том числе и по шоу «Мир наук», где она помогала молодым специалистам. Так что площадка привычная, формат привычный для молодых специалистов. Ну а теперь, коли уж гость у нас профсоюзный лидер с таким многолетним стажем, то и для более старшей аудитории тоже она откроется именно вот с этой позитивной точки.
7: Но здесь вообще надо сказать, что сама логика эфира, мы старались сделать ее интересной, и чтобы показать тех людей, которые у нас будут делать праздник, рассказать о тех событиях, которые будут проходить, потому что, ну, открываете афишу, что в Мирном, что в Айхале, там огромное количество мероприятий, и чтобы как-то в них ориентироваться, наши вот ведущие 3 часа будут анализировать и представлять эти события. Ну, и Алена еще сказала, а давайте мы пригласим гостей, чтобы они номера вживую исполняли, и так делали действительно праздник праздником.
8: Но это что-то новое.
6: А вот это хотим. Да, отлично, да. Давайте
8: новое попробуем. Хотим попробовать такую историю еще тоже. Как выйдет, не выйдет, посмотрим. Вы сами посмотрите в эфире. Хотим пригласить музыкальные группы мирнинские, которые вживую исполнят несколько песен, и также танцевальный коллектив, которые вот придут и вживую. И если вы живете рядом с площадкой, то вы сможете также вживую посмотреть все эти выступления.
6: Вау! То есть это местные группы?
8: Да.
6: А вот этого я не помню в истории «Алмазного края», чтобы они так включались внезапно. То есть это получается все-таки для нас такая прям новинка-новинка.
8: Да.
6: Честно скажу.
8: Усложняем себе жизнь, как хотим.
6: Ну, я уверен, что нашим зрителям понравится. Ну, тем более, это отличная ставка как раз на местные коллективы, за что я всегда ратую. То, что дайте тоже местным ребятам показать себя. Не только на юбилейных концертах.
8: Ну, раз мы говорим про гостей, вот, мы сказали про ветеранов, да, продолжим. Можно продолжить эту тему, и музыкальную, и гостевую. В Айхале еще в студию придет кавер-группа «Улица Ленина», которая накануне споет у нас в Мирном на площади, и также в сам юбилей, праздничный день, исполнит свои песни в Айхале.
6: Я тут, между прочим, Евгению Хрущеву пытался расспросить, а что за песенки-то будут исполнять? Она все в секрете держит.
7: Ну и мы тоже будем в секрете, то есть мы сказали, что придет, а вот увидите.
8: Я не знаю, если честно, что спрашивает. Я не спрашивала, главное, чтобы было здорово.
7: Да, мы могли бы ответить, что мы не знаем, и скажем, а вот мы не скажем, и вы все узнаете из эфира.
6: Да-да-да. Самый прикол, вот эти кавер-группы, это, конечно, то, что им можно подпеть всегда обычно.
7: Конечно, да, обычно это знаменитые, да, хиты.
6: Я, кстати, иногда думаю о том, что стоит еще караоке-шоу какое-то замутить. Кто знает. Но, Алена, я тебя перебил, чувствую, что ты там что-то, еще что-то в загашнике.
8: Нет, у нас, конечно, гости. Может быть, что-то оставить и в секрете, чтобы был стимул посмотреть эфир, потому что у нас 6 гостей, 6 разных тем, и мирнинские гости придут, расскажут про мероприятия, которые придут в Мирном. Хочу сделать акцент на сап-сапбординг на соревнования и на сап-йогу.
6: Я вот тоже вот удивляюсь каждый раз, как это можно на вот этой сапине, если уж хотите так.
7: А вот как раз
6: на сапборде.
7: Будет человек специально обученный в студии, можно будет даже не то, что посмотреть с ним интервью, а еще раз говорю, одна из фишек этой истории, что все это в прямом эфире, и можно будет позвонить, задать вопросы.
8: Да, мы с ребятами, кстати, вот договорились, они подойдут самыми первыми, где-то в первой части эфира, потому что далее они сразу побегут на соревнования, они начнутся в 11:30, поэтому все оперативно. И, кстати, да, хочу призвать, не бойтесь звонить, я хочу, чтобы номер у нас провисел на экране все время, звоните, когда хотите.
7: Да, и здесь, смотрите, как бы мы вас, зрители, я имею в виду, всех просим подключаться, поскольку будет очень обидно, ведь смотрите, ваш знакомый звонит к нам в студию, вас поздравляет, а вы в этот момент...
6: Картошку копаете.
7: Да,
6: почему-то
7: нет,
6: в июле.
7: Еще рано, да. Спите элементарно. А нужно было это всего лишь включить радиоприемник, чтобы услышать вот своего друга, коллегу. И поэтому вот собираем именно всех, именно за этих, чтобы было замечательное место, где можно не только услышать полезности, посмотреть на интересных, классных гостей, выиграть крутые призы и подарки, но еще и вот поздравить и быть поздравленным.
6: Именно так, именно так.
8: Но вот, мы уже заинтриговали с подарками, теперь давайте
6: про подарки, несколько слов я расскажу. Хорошо, давайте начнем с того, что у нас есть супер-айхальские партнеры этого розыгрыша, а это кулинарная лавка «Шагане». От кулинарной лавки мы будем разыгрывать 5 сертификатов, каждый из них на 5000 рублей. То есть это вполне себе такой тортик неплохой.
8: Это 2 тортика.
6: Ну, может быть, 2 тортика.
7: Или
6: 4
7: четвертинки.
6: Или 4.
8: И очень много кофе.
7: Много пирожных, набор пирожных.
6: Да, набор пирожных отличный. На компанию этого вполне себе, мне кажется, хватит. Вот, 5 таких сертификатов получат, соответственно, 5 счастливчиков, которые будут участвовать у нас в розыгрыше. Напоминаю то, что родина кулинарной лавки «Шагане» — это Айхал. Соответственно, как раз вот, ну, не могли айхальцы не вписаться в свой собственный праздник.
8: И у них еще 10 лет в этом году исполняется.
6: Да,
8: поэтому они так вот крупно отмечают все вместе.
6: Молодцы, молодцы. Плюс еще администрация Айхала также подключается сюда. Здесь мерч брендированный с айхальской символикой. То есть 3 набора посуды с символикой юбилея Айхала. Вы знаете, мне вот очень нравится посуда какая-то такая вот лимитированная. Я каждый раз безумно сильно вот расстраиваюсь, когда она у меня бьется. Она бьется. Я всегда говорю на счастье и так далее и тому подобное. Но вот тому, кому достанется вот эта посуда, я надеюсь, что он ее сможет сохранить. Или если ее разобьет, то это ему доставит удовольствие. Так или иначе. 5 зонтиков, 5 шоперов. Как я сказал, это все спасибо большое айхальской администрации. Плюс у нас есть из Айхала сертификаты от творческой студии для взрослых и детей «Артишок». 6 сертификатов, здесь я говорюсь, на занятия йогой. Я вот иногда тоже об этом задумываюсь. Вот тут йога на САПе получается, а мне бы просто вот как-то этой йогой
7: просто
6: заняться.
7: Просто начать.
6: Да, просто начать. Там иногда пытаешься вот сделать какие-то вот эти вот упражнения из йоги, там что-то там собака, не собака и так далее. И каждый раз, когда тебе вот какой-то там телевизионный, допустим, тренер говорит, поверните голову налево, как раз от монитора, и ты дальше думаешь, а правильно
7: я... А у тебя такой...
6: А вот здесь с настоящим живым тренером как раз кто-то сможет получить
8: эти сертификаты. Самое любимое упражнение по йоге – это, наверное, лежать, и ты лег, и все. Упражнение закончилось.
7: Закрываете глаза.
8: Поэтому йогой не занимаемся. Очень заманчиво. Лечь и ничего не делать.
6: Может быть. Так или иначе, кому-то из наших слушателей и счастливчиков эти сертификаты тоже достанутся.
7: Вверх.
8: Да.
6: Далее, давайте посмотрим, кто у нас еще остался. У нас остались замечательные такие товарищи, как хот-догер. 3 сертификата по 1000 рублей. На хот-доге хватит точно победителям. То есть хот-дог, наверное, даже 3 хот-дога.
8: Там ребята придумали даже в честь праздника названия какие-то, да? Праздничные там.
6: Брутальные... Да,
8: что-то с брусникой, что-то с клюквой, мирнинское там что-то в названиях. То есть очень прикольно, захотите
6: вот
8: посмотреть.
6: Здесь, я думаю, Денис Спиридонов как раз и расскажет об этом. Да, День города, соответственно, здесь будет у ребят зерновой, американо, брутальный, мирный, с клюквой. И таежный хот-дог с брусничным соусом тоже будет продаваться в хот-доггере. Вот такой вот на Павлова. Приз, ну вот как раз сертификат наверняка может помочь этот хот-дог попробовать бесплатно. Ну как бесплатно? Благодаря вашей смекалке, сноровке и умению отвечать вовремя на вопросы ведущих. Давайте поедем дальше. Салон цветов «Флоренция». Сертификат на 3000 рублей. На букет, по-моему, вполне себе потянет. Классная же история, классная.
8: Там еще дополнительная будет акция же для всех слушателей в день эфира. Но мы о ней сейчас не скажем. Но если вы будете слушать
7: если
8: эфир...
7: Если будете слушать эфир, вы узнаете.
8: Вы узнаете приятный сюрприз.
6: У меня для вас посылка, но вам я ее не отдам. В день эфира 18-го, ребят, слушайте, пожалуйста, внимательно, потому что это будет выгодно. Далее, давайте посмотрим на других товарищей, которые весьма-весьма важны. Вот здесь Алроса, которая как алмаз-добывающая компания, в общем-то, в день алмаз-добычек, она сама отмечает свой праздник, но она не могла не поделиться с нами тоже улыбкой своей и праздником.
7: Это да, это как раз для тех, кто вот будет звонить, поздравлять своих коллег, я думаю, как раз отличная история, возможность выиграть сувениры с символикой Алрос.
6: Именно так, мерч. Есть там бейсболки крутые, здоровские. Я вот на одну из них глаз положил, но нет, все разыграем.
7: Уберем Григория, глаз с этой бейсболки.
6: Клевые бейсболки, действительно. Нет, не худи, к сожалению. А с другой стороны, тоже не менее крутые, здоровские футболки Поло, заточенные под жару. Вот в таких очень здорово бегать где-нибудь в Москве или еще что-нибудь.
7: Да и в Мирном неплохо бегать.
6: Да-да-да.
7: В футболках Поло. Так, что еще у нас?
6: Далее, там же есть вот эти поясные сумки.
7: А,
6: они
7: да,
6: каждый
7: да,
6: год клевые. Входят, и, честно сказать, они делят людей на половины. Кто-то без ума от этих сумок, кому-то они не нравятся. И вот каждый раз, вот каждый год эти стороны меняются между
7: если
6: собой.
7: Если вы без ума, вы звоните, их выигрываете. Если нам не нравится, вы звоните, выигрываете и дарите
6: тем, кто без ума от них.
7: Кто без ума, да.
6: Еще значки, конечно же, и стикеры. Вот я люблю на всякие телефончики вот за эти стикеры клеить, пока вот без стикера. А вот кто-то из наших слушателей этот стикер получит.
7: Поп-сокеты, по-моему, нет?
6: И поп-сокеты тоже
7: есть. Те, кто знает, что это означает.
6: Погоди, нет, по-моему, вот
7: поп-сокетов нет.
6: Нет.
7: Там есть стикеры,
6: значки,
7: да.
6: Значки крутые тоже есть. Их можно на сумке, на шоперы. И шоперы в том числе там тоже будут. А от профсоюза «Профалмаз». Приходим к профсоюзникам нашим прекрасным. Они тоже поделились с нами своим мерчом. Фирменные, брендовые ветровки. Можно как раз их накинуть и притвориться, что вы из профсоюза «Профалмаз». Зачем притворяться? Вступайте в профсоюз. Да. Вот это все. Там же и будут и футболки, соответственно, и бейсболки.
7: Там можно ходить и говорить, я из профсоюза.
6: Можно вот так вот их...
8: Вместо профсоюзной карты. Ой,
6: да.
8: Скидочные.
7: Играть не видите, я из профсоюза.
6: Игры на каких-нибудь квестах или еще на чем. Бейсболки так менять быстренько, однокрасным, бац, и ты уже в профсоюзе, серенькая такая, прикольная.
7: Можно комбо собрать. Бейсболка Алроса, ветровка «Профалмаз».
6: Да.
7: Сертификат от Шагане.
6: VR-комната, между прочим, ну, если мы говорим уже о ребятах, которые находятся в Мирном. 4 сертификата. Будем разыгрывать сертификаты VR-комнат, которые находятся, повторюсь, в Мирном, по индустриальной. Пардон, здесь с адресом могу напутать, так что... Главное, что он находится в Мирном, а уже победителю точно адрес узнает, мы все расскажем. Но я от себя поделюсь, я недавно сходил в VR-комнату. Здоровские там сейчас квесты, там не только стрелялки, но вот как раз если 4 сертификата, я надеюсь, что...
7: Улица Ирилякская она называется.
6: Точно, спасибо большое.
8: В прошлом году ребята, по-моему, вообще 10 сертификатов нам предоставляли на юбилей Мирного. Они же тоже были спонсорами. И я раздавала всем победителям эти сертификаты, и их забрали быстрее всего. То есть люди прям не терпели побежать.
7: Да, здесь, кстати, хотелось бы тоже добавить, что не только участники и зрители эфира смогут получать призы и подарки, но и те, кто внимательно читает наши социальные сети, подписаны на нас в Максе, в Телеграме, там тоже будут эти розыгрыши. И да, сейчас, наверное, не будем полностью все раскрывать, но главное, я вот так подсказку дам, главное, особенно внимательно, вот и сегодня, и в пятницу слушать внимательно радио «Алмазный край», читать тоже наши соцсети, потому что кто знает, где и как можно будет что выиграть, мы знаем, но мы не скажем.
6: Пока так, действительно. Так, про сертификаты мы рассказали от VR-комнаты. Я повторюсь, то, что там сейчас появились не только стрелялки. Я в стрелялки играл, вообще здоровское впечатление получил. Там теперь квизы новые. Прошел один из них, вот с супругой как раз побегали, попрыгали, попроходили. Очень интересно оказалось. И Надо будет продолжать и в том же самом духе. Спасли, в общем, кота от инопланетян. И дальше, я думаю, то, что наши слушатели поймут, в чем дело. Далее, соответственно, у нас есть еще и партнер, который в прошлом году также с нами был, а именно Сбербанк или Сбер. Разыграем умную колонку Сбер Мини Бум. Общаюсь с такой колонкой тоже каждый день. С утра она меня будет, включает радио «Алмазный край», скажу так. И, соответственно, я могу поделиться.
7: Это другая колонка, не твоя. Разыгрываем не твою.
6: Разыгрываем не мою. Разыгрываем сберовскую колонку, могу сказать про то, что такое вот пользуюсь историей. Дальше, если говорить о том, что она достанется тоже кому-то из наших слушателей, плюс ко всему, там же будет у Сбера еще и умный тонометр. Честно скажу, умный тонометр.
7: Вот. Вот, наконец-то, призы для
8: я
7: людей.
8: Я тоже, когда смотрела 35. Список, можно выиграть?
7: Вот смотрите, сейчас как внимательно нас слушает наш звукорежиссер Наталья Соколова.
6: Да это обалденная штука со всех сторон, как ни посмотри. Умный тонометр, что это такое? Ваши данные отправляются куда-то там в облако. Кроме всего, у вас будет возможность пообщаться с врачом. То есть...
7: Моей бабушке такое не говори, дай ее данные в облако. Нет, на самом деле, да, полезная штука в хозяйстве. Вы давление померили, а потом она, бац, все в приложении. Заходите, смотрите график. Стоит вам...
8: Это, получается, можно подключить к другому телефону и следить за кем-то, за чем-то.
7: Хорошо, что не к другому человеку.
8: Ну да. Вот можно так сделать.
7: И да, маме сдали, и смотрите у себя с работы потом, померила она давление или нет.
6: Скорее, все-таки будете смотреть свое.
7: Да, что еще?
6: Да, помимо обалденного, классного, умного тонометра, умной колонки, я все-таки считаю, что это больше все-таки по спортику как раз. Тот же самый Сбер предлагает еще фирменную такую термокружку. Полезно для кофе. Кстати, выглядит очень круто. Мне она в прошлом году понравилась. В этом году тоже кто-то из наших слушателей-счастливчиков сможет ее выиграть. Фирменные брендированные фляжки для воды, для фитнеса. Очень такие милые, симпатичные. Одна кружка, соответственно, позволяющая заваривать... Я даже не знаю, как это назвать. Это термопод, скорее. Которая позволяет закинуть туда чаек, не чаек, или еще что-нибудь такое тонизирующее, лимончики и так далее и тому подобное, и тоже использовать ее для пробежки, для фитнеса. Соответственно, крутая вещь. И еще брендированный фитнес-валик Сбера. Это для тех наших увлекающихся спортом товарищей.
7: МФР, наверное, да, который? Ролл?
6: Да, ролл.
7: А, это классная штука, да. Это вот если вы занимаетесь, а насколько я знаю...
6: Я тебе покажу в камеру нецами.
7: Да, да, это МФР-ролл, это классная штука, если вы... А у нас много, говорю, и слушатели вот как раз Мирнау, и работники Алроса, все, кто занимается. Это вот прям когда вы перезанимались, кладете ее и страдаете, и облегчаетесь, вот. Ну, то есть это прокатывать мышцы и...
8: Я не страдаю, кстати, все страдают всегда, мне нормально.
7: Ты нормально прокатываешь?
6: Спина не болит. А,
7: нет, ты просто не знаешь. Вот если вот в КСК походить, там тебе тренер показывает,
8: я хожу
7: где
8: в
7: прокатиться.
8: Светлане, она меня катает.
7: Ну вот мы с твоим супругом там...
8: А вы, да,
7: мы страдали.
8: Мужчины
7: всегда
8: страдают.
6: В общем, я все-таки считаю то, что, конечно, ну, скажем так, мой личный, персональный в данном случае, в данном розыгрыше...
7: Ролл. Он уже его себе забрал.
6: Мой персональный фаворит...
8: Может быть, его выиграет тот, кто на нем сможет покататься?
6: Потому что я
7: мы попросим, когда человек будет забирать, скажем, прокатайтесь, пожалуйста.
6: Да, прокатайтесь, пожалуйста.
7: Нужен, если вы будете кричать, мы вам его отдадим. Хорошо.
6: О, это крутая штука.
7: Да, давайте даже что-то мы сосредоточились. Да.
6: Ну, по сути, это дело мы практически по всем.
7: Делим шкуру неразыгранных призов.
6: Ну... Да, они нам не достанутся кому-то из наших слушателей, повторюсь,
7: вот
6: еще раз.
7: Не факт. Вдруг будут мало звонить.
8: Если
7: и
8: не
7: мы
8: будете
7: с Аленой
8: звонить,
7: будем
8: да.
7: выигрывать.
8: Я
7: сами.
8: Не буду стесняться в этом году, я все заберу. Если вы не будете звонить.
6: У нас, кстати, еще замечательный есть партнер. Вот, ну, мы сказали только что вот про спорт, про то, что, соответственно, можно заниматься благодаря нашим партнерам, в том числе, опять же таки, благодаря вот этому
7: тяни,
6: роллу.
7: что там.
6: Короче, надо же спорт, опять же таки, после того, как ты сходил в тренажерку или еще куда-нибудь, куда дальше пойти?
7: В Додо Пицца.
6: В Додо Пицца, ага. Именно так. Заесть пиццей. У нас будут и сертификаты от Додо Пиццы.
7: Красно.
6: Ребят,
7: смотрите,
6: причем...
7: да, это, мне кажется, прям отличная история. Я вообще хотел бы сказать огромное спасибо всем компаниям, предпринимателям, кто откликнулся и на призыв Алены прийти в студию и рассказать о том, каким будет 18-19 июля, да, в нашей алмазной столице, в поселке Айхал. И мы, конечно, все силы приложим. Я думаю, что даже мы посовещаемся еще немножко. Скорее всего, мы не будем делить призы на мирнинские и айхальские, ну, только если их нельзя нигде использовать, там, кроме Айхала.
6: Ну, вот на йогу, к сожалению, придется в Айхал ехать.
7: Да, и попробуем, все-таки не попробуем, а, наверное, приложим все усилия, чтобы призы доставить, если они будут выиграны из другого города.
8: Да, допустим, Шагане сертификат можно использовать в всех точках, где они расположены. Якутск, Айхал, Удачный, если не ошибаюсь, Ленск, Мирный, то есть несколько точек, где можно будет воспользоваться подарком.
7: И закончу мысль. Это действительно важная история, что мы вот собрали всех, и у нас откликнулись наши партнеры, которые тоже делают вместе с нами этот замечательный эфир. Ну, и, может быть, не только этот, поскольку, опять же, повторю, слушайте внимательно, читайте внимательно. Самое главное сейчас — открыть все ваши средства коммуникации, мессенджеры Макс, Телеграм, поставить приложение Алмазного края, потому что это единственная история, которая без рекламы и СМС регистрации позволяет вам получить доступ и к радио Алмазный край. Я вот всегда везде его использую. Это самый быстрый способ включить, послушать интервью Григория, когда что-то там где-то рассказывается, где-то вещается, и видео, пожалуйста, и тебе, и аудио, и стать участником праздника. Мне кажется, мы уже вот сейчас наговорили на такую историю, ну, не знаю, как Алене, мне хочется уже самому там позвонить, но мне она потом не отдаст просто, если даже я выиграю. Она скажет, нет, сотрудника мы не дай вам.
6: Не умный рум, не умный тонометр.
7: Да-да-да-да-да.
8: Мне нужно будет кофе.
6: Да, я, кстати, маленькую подсказочку в завершении там дам нашим слушателям, которые именно заточены под пиццу. Здесь в этом году прямо предложили. Ребята, а можно мы свои вопросы дадим?
7: Ага, то есть нам теперь не надо придумывать. Все, мы
6: не
7: их
6: надо. Не... Они уже даже отправили свои вопросы, поэтому я подскажу, что смотрите в историю этой замечательной пиццерии, в общем. И дальше, соответственно, сможете, если что, если вдруг, наверняка найти вовремя верный ответ, когда будет у нас розыгрыш именно этих призов. Ну, как мы сказали, призов-то будет куча, так что...
7: Да, и здесь я как бы добавил, что поскольку очень, ну, большое количество призов, большое количество гостей, мы ждем большое количество звонков, потому что это вся связующая нить. И для команды это получается такой большой производ... для команды Алмазного края большой производственный вызов, потому что нам надо соединить студию, радио, телевидение, вот эти все прямые включения, телемост с Айхалом, у нас Айхал присоединить, гостей, то есть будут корреспонденты, которые будут бегать в Айхале, показывать, как все, что происходит. И вот именно такие проекты, мне кажется, они еще тем интересны, что они показывают, насколько сегодня у нас есть вот такой замечательный Алмазный край, который нам, жителям Алмазного края, показывает всю нашу жизнь и наши праздники со всех сторон. Мне кажется, это тоже классная история. И еще раз повторюсь, были бы очень рады, если бы вы, вот именно вы вот сейчас нас слушаете, киваете, да, головой в радиоприемнике или на вашем устройстве, присоединились к этой замечательной истории, выиграть призы, передать привет.
8: Да, подытожить. По звонкам, по призам. В прошлом году даже те, кто звонили и, может быть, где-то ошибались с ответами, мы никого не оставляли без призов.
7: Да?
8: Мы не такие злые. Мы вот звоните.
7: Не, мы злые, но...
8: Ну, не настолько. Там даже просто люди позвонили... Был такой случай, позвонили поздравить и такие... А приз можно? Мы говорим, да можно! Да берите, пожалуйста, забирайте.
7: Второй слоган. Ничего себе, все людям.
8: Да, так что не стесняйтесь, звоните. Главное позвонить.
7: Да, главное... стать вот частью этого праздника. Мы соединяем для вас Мирный, Айхал, Удачный и Ленск, а от вас только положительные эмоции, участие в этом всем деле.
8: Да, в моем сценарии заложено 40 минут на общение с гостями, так что звоните, а то будем...
6: Будете
8: молчать.
6: Гостем будете. Отлично. Ну что ж, дамы и господа, напомню то, что мы говорили сегодня о праздничном эфире Алмазного края 18 июля. Напомню, с 9 часов подключайтесь к нам. С 9 до 12 вещаем. Соответственно, будет у вас возможность, как мы сказали, и поздравить своих товарищей, друзей, коллег, поговорить с ведущими и выиграть что-то веселое, интересное, может быть, даже съедобное. Может, даже это будет тонометр. Ну уж, простите, не могу никак отойти от этой темы. Вот. Об этой теме мы сегодня говорили с...
7: Горят глаза, Наталья.
6: С гостями студии. Не только Наталья, мои тоже горят.
7: Мы с ней посыпаем.
8: А, давайте сделаем. Раз тонометр у нас не отпускает, мы сделаем конкурс на тонометр, давайте. Или кто больше поприседает, Или кто меньше поприседает, тогда уж, чтобы подавление подскочит, не подскочит у человека.
7: Давайте оставим.
8: Нужно ему, не нужно.
7: Будет секрет.
6: Я потом за эфиром расскажу, как играть в тонометр.
7: Как играть в тонометр? Давай.
8: Тонометр пол какой-нибудь.
7: Мне уже интересно.
6: Да. Именно так, с алкоголем, скажем так. Но это уже за эфиром. А сейчас мы прощаемся, напомним, что гостями студии были Алена Коломоец, продюсер утреннего канала, утреннего шоу на «Алмазном крае», генеральный продюсер МК «Алмазный край» Александр Шершуков. У микрофона был Григорий Втодий, автор видеоверсии Артем Артемьев, а звукорежиссер Наталья Соколова. Всем спасибо, удачи и до встречи 18 июля.
1: Гости дневного эфира.
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Алмазный край готовит сюрпризы для зрителей праздничного телемарафона. Алросы и Русское географическое общество завершили второй этап экспедиции реки Якутии. Застолье в Сюльдюкаре закончилось смертью отца и 7-летним сроком для сына. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
5: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
9: Салон цветов «Кристина» приглашает на постоянную работу флориста, ученика флориста с перспективой роста. Телефон 8-903-012-10-53. 8-903-012-10-53. Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75. Поступление женской одежды от 40 до 60 размера. Магазин «Монарх». Культурно-спортивный комплекс акционерной компании «Алроса» приглашает на работу директора музея «Алмаза» в городе Мирном. Требуется высшее профессиональное, желательно гуманитарное образование, стаж работы на руководящей должности от 1 года, обязательно проведение экскурсионной программы в музее, подготовка закупочной документации, знание программ 1С, SAP, DocsVision и других. Телефон для справок плюс 7-984-121-00-36, плюс 7-984-121-00-36. Электронная почта Зачетова ив@alrosa.ru. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы и москитные сетки. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424.
10: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске: «Алмазный край» готовит сюрпризы для зрителей праздничного телемарафона. «Алросса» и Русское географическое общество завершили второй этап экспедиции реки Якутии. Застолье в Сюльдюкаре закончилось смертью отца и 7-летним сроком для сына. Теперь подробно. «Умная колонка», сертификаты, брендированные футболки и кепки ищут хозяев. Эти и другие призы медиакомпания «Алмазный край» разыграет среди зрителей в честь Дня алмазодобытчика. Ведущие телемарафона Денис Спиридонов и Анна Квашнина готовят интерактивы для зрителей. В программе прямого эфира «Телемост с Айхалом», общение с гостями и репортаж о важных людях Алросса и Мирнинского района. Продолжит Анна Квашнина, ведущая медиакомпании «Алмазный край».
3: На прямом эфире нас ждет очень много интересных разных конкурсов. Где-то нужно будет проявить свою эрудицию, где-то нужно будет побегать на какую-то локацию, что-то достать, найти. Вот. Ну и а кому-то просто повезет достаточно просто позвонить к нам на прямой эфир. И поздравить с Днем города мы всех очень ждем.
2: Телемарафон, который объединит Мирный, Айхал и Удачный в День алмазодобытчика, состоится 18 июля, начало в 9 утра. Инженеры медиакомпании тем временем проверяют оборудование, ведущие сверяют сценарии, а мирнинские музыканты и вокалисты репетируют номера. Не пропустите праздничный эфир. Далее. «Алросса» и Русское географическое общество подвели предварительные итоги экологической экспедиции реки Якутии. Второй этап завершился у Светлинской ГЭС, где участников встретили представители компании и якутского отделения Союза машиностроителей России. Отобранные пробы воды передали в лабораторию для дальнейшего анализа. Участники экспедиции намерены изучить состояние рек вблизи населенных пунктов и промышленных площадок. Экспедиция стартовала 16 июня и охватила ключевые водные артерии Мирнинского района – Далдын, Марху и Вилюй. Как отметил председатель Мирнинского отделения Русского географического общества Алексей Кныш, за два этапа команда прошла 2000 километров, посетила 7 сел и собрала пробы воды. Важным стало и общение с местными жителями, которые делились наблюдениями. Впереди третий этап на реках Малая Ватуоби и Релях. В «Алросса» подчеркнули, экспедиция – часть системной работы по сохранению экологии в регионах присутствия компании. И еще одна новость. В Мирнинском районе осудили мужчину, который зарезал собственного отца. От полученного ранения потерпевший скончался на месте, сообщает следком Якутии. Все случилось в марте 25 года в селе Сюльдюкар. Мужчины выпивали, поссорились. Сын схватил кухонный нож и ударил отца в ногу. Ранение оказалось смертельным. Дело рассматривалось с участием присяжных. Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: «Алмазный край». Радио без границ.

Не придумай ему мое имя и не ходи с ним по нашим местам. Не обнимай его сильно, как обнимала когда-то меня. Не говори, что он лучший, раньше таким для тебя был и я. Просто забудь все посты.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В мирном 20 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он на массовой коммуникации Лорегер надзор, Федеральная служба та, и клинический бебил сел, то сумею себе кисню горбилять.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
3: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
4: This is Radio Freedom.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном 21 час.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: Это трагедия с хорошим концом. Проломил козырек, упал на балкон. Открывается дверь, стоит она. Ошеломлена, почти нога. Напоила чаем с черничным вареньем. Пообещал починить козырек балкона в воскресенье. И в понедельник тоже пришел. Вот так я свету нашел. Вот так я свету нашел.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Алмазный край. Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: В Мирном 22 часа.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

When I was a young star, when I was a

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генерация средств регистрации Тантуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсет Тон Бирный Медах свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР Гелергер надзор Федеральной службы и Кетлинча Субебир. Сыл Тавсуню Субеки Сунюгар Бирага Пит.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Алмазный край.
4: Только хорошее настроение.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

силам. Спасибо за пацана и за дочку, за то, что не поставила, когда хотелось точку, за то, что я живу не в одиночку, в горе и радости, потихоньку, по шажочку.

не стоит. Дважды в реку не войти, судьбой не поспорить. Тот замок, что хранил очаг, заново не построить. Такой, как...

Эколонка. Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

радости, чем называть ее по имени. Ей было где-то 36, когда он очень тихо помер. Ей даже не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер. Но в первый раз несла она ему цветы, две ярко-белых лилии, знак, что более никто, кроме него, так

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тантуном ЛФС Тон Сетте АОН и Кюс Тон Бирный Медах свидетельствует. СБС информационные технологии. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы. И Китринча Субибир. Сыл, Тосуню Субибир.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: «Разный край».
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm thinking.
1: В мирном 5 часов. Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».

0: Ladies and gentlemen, the KLM has now left the building.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Мирным. 7 часов. Радио «Алмазный край». Мирный. 102.4 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске: «Алмазный край» готовит сюрпризы для зрителей праздничного телемарафона. «Алросы» и Русское географическое общество завершили второй этап экспедиции реки Якутии. За 100

0: на какую-то локацию, что-то достать, найти. Вот. Ну и, а кому-то просто повезет достаточно просто позвонить к нам на прямой эфир. И поздравить с Днем города мы всех очень ждем.
1: Телемарафон, который объединит мирный, айхал и удачный в день алмазодобытчика, состоится 18 июля, начало в 9 утра. Инженеры медиакомпании тем временем проверяют оборудование, ведущие сверяют сценарии, а мирнинские музыканты и вокалисты репетируют номера. Не пропустите праздничный эфир. Далее. Алроса и Русское географическое общество подвели предварительные итоги экологической экспедиции реки Якутии. Второй этап завершился у Светлинской ГЭС, где участников встретили представители компании и якутского отделения Союза машиностроителей России. Отобранные пробы воды передали в лабораторию для дальнейшего анализа. Участники экспедиции намерены изучить состояние рек вблизи населенных пунктов и промышленных площадок. Экспедиция стартовала 16 июня и охватила ключевые водные артерии Мирнинского района – Далдын, Марху и Вилюй. Как отметил председатель Мирнинского отделения Русского географического общества Алексей Кныш, за два этапа команда прошла 2000 километров, посетила 7 сел и собрала пробы воды. Важным стало и общение с местными жителями, которые делились наблюдениями. Впереди третий этап на реках Малая Батуоби и Релях. Валроса подчеркнули, экспедиция – часть системной работы по сохранению экологии в регионах присутствия компании. И еще одна новость. В Мирнинском районе осудили мужчину, который зарезал собственного отца. От полученного ранения потерпевший скончался на месте, сообщает следком Якутии. Все случилось в марте 25 года в селе Сюльдюкар. Мужчины выпивали, поссорились. Сын схватил кухонный нож и ударил отца в ногу. Ранение оказалось смертельным. Дело рассматривалось с участием присяжных. Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу. У меня на этом все. До встречи в эфире.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наклине облачно. Воздух прогреется до 18 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, 19 градусов. На севере района облачно с прояснениями. Удачно Майхале плюс 20. Серое небо и в алмазной столице. 17 градусов, местами дождь.
3: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край».

0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Овны. У овнов удачный период для общения с руководством. Результатом может стать продвижение по службе или прибавка к зарплате. Благоприятный период для обращения в официальное учреждение. Тельцы. Не принимайте решения, если есть какие-то сомнения. Не слушайте чужих советов. Многие смогут произвести впечатление на представителей противоположного пола. Близнецы. Велика вероятность финансовых потерь. Не стоит делать никаких капиталовложений, а также совершать крупные покупки. Раки. Старайтесь не терять выдержки и самообладание. Не ввязывайтесь в интриги. Не раздувайте из мухи слона. Львы. Удачный период для решения задач с недвижимостью. Можно продавать, покупать, начинать ремонт, вкладывать финансы. Неделя потребует от вас максимальной концентрации. Девы. Благоприятный период для знакомств, получения финансовой поддержки и укрепления профессионального положения. Прислушайтесь к тому, что говорят окружающие. Весы. Не следует принимать поспешные решения или принимать чью-либо сторону в конфликтах. Есть вероятность того, что вами манипулируют. Скорпионы. Удачный период для смены работы, поиска новых источников дохода. Вы будете притягивать людей и приобретете новые знакомства. Стрельцы. На этой неделе вас ждут приятные знакомства, флирт и романтические приключения. Постарайтесь разумно распоряжаться финансами. Козероги. Не стоит заниматься монотонными делами, вам будет трудно сосредоточиться. Благоприятное время для путешествий, прогулок, необычных занятий. Водолеи. Знания, полученные в это время, окажут положительное влияние на карьеру. Новые знакомства будут очень полезными. И, наконец, рыбы. Можно начинать ремонт, приобретать мебель, товары для дома. Займитесь домашними хлопотами, наведите порядок, уделите внимание родным.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Алмазный край готовит сюрпризы для зрителей праздничного телемарафона. Алрос и Русское географическое общество завершили второй этап экспедиции реки Якутии. Застолье в Сюльдюкаре закончилось смертью отца и 7-летним сроком для сына. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наклине облачно. Воздух прогреется до 18 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, 19 градусов. На севере района облачно с прояснениями. Удачно Майхале плюс 20. Серое небо и в Алмазной столице. 17 градусов, местами дождь.
2: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store. They may be right or they may be wrong, but no one's gonna change our

0: в Мирном. 8 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске «Алмазный край» готовит сюрпризы для зрителей праздничного телемарафона. «Алросы» и Русское географическое общество завершили второй этап экспедиции реки Якутии. Застолье в Сюльдюкаре закончилось смертью отца и 7-летним сроком для сына. Теперь подробно. Умная колонка, сертификаты, брендированные футболки и кепки ищут хозяев. Эти и другие призы медиакомпания «Алмазный край» разыграет среди зрителей в честь дня алмазодобытчика. Ведущие телемарафона Денис Спиридонов и Анна Квашнина готовят интерактивы для зрителей. В программе прямого эфира телемост с Айхалом, общение с гостями и репортаж о важных людях Алроса и Мирнинского района. Продолжит Анна Квашнина, ведущая медиакомпании «Алмазный край».
3: На прямом эфире нас ждет очень много интересных разных конкурсов. Где-то нужно будет проявить свою эрудицию, где-то нужно будет побегать на какую-то локацию, что-то достать, найти. Вот. Ну и а кому-то просто повезет достаточно просто позвонить к нам на прямой эфир. И поздравить с днем города мы всех очень ждем.

0: операция стартовала 16 июня и охватила ключевые водные артерии Мирнинского района – Далдын, Марху и Вилюй. Как отметил председатель Мирнинского отделения Русского географического общества Алексей Кныш, за два этапа команда прошла 2000 километров, посетила 7 сел и собрала пробы воды. Важным стало и общение с местными жителями, которые делились наблюдениями. Впереди третий этап на реках Малая Ватуоби и Релях. Валросы подчеркнули, экспедиция – часть системной работы по сохранению экологии в регионах присутствия компании. И еще одна новость. В Мирнинском районе осудили мужчину, который зарезал собственного отца. От полученного ранения потерпевший скончался на месте, сообщает следком Якутии. Все случилось в марте 25 года в селе Сюльдюкар. Мужчины выпивали, поссорились. Сын схватил кухонный нож и ударил отца в ногу. Ранение оказалось смертельным. Дело рассматривалось с участием присяжных. Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наклине облачно. Воздух прогреется до 18 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, 19 градусов. На севере района облачно с прояснениями. Удачно Майхале плюс 20. Серое небо и в алмазной столице. 17 градусов, местами дождь.

0: Здравствуйте, в студии Денис Придунов, и это новости короткой строкой. Алмазный край готовит сюрпризы для зрителей праздничного телемарафона. Алрос и Русское географическое общество завершили второй этап экспедиции реки Якутии. Застолье в Сюльдюкаре закончилось смертью отца и 7-летним сроком для сына. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине облачно. Воздух прогреется до 18 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, 19 градусов. На севере района облачно с прояснениями. Удач на Майхале плюс 20. Серое небо и в Алмазной столице. 17 градусов, местами дождь.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край, радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном LFS 77 и КЮС Тун бирный медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, дар, он на массовой коммуникации регулярный надзор Федеральной службы и клиническую бибирсел, то сумею себе кисунигарбирать.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Как я рад, что наконец-то наступила

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».
2: Сенсмиля. Марвана. Сенсмиля. Марвана. Сенсмиля. Марвана.

0: В Мирном 9 часов.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. «Алмазный край» готовит сюрпризы для зрителей праздничного телемарафона. «Алросы» и Русское географическое общество завершили второй этап экспедиции реки Якутии. Застолье в Сюльдюкаре закончилось смертью отца и 7-летним сроком для сына. Теперь подробно. «Умная колонка», сертификаты, брендированные футболки и кепки ищут хозяев. Эти и другие призы медиакомпания «Алмазный край» разыграет среди зрителей в честь Дня алмазодобытчика. Ведущие телемарафона Денис Спиридонов и Анна Квашнина готовят интерактивы для зрителей. В программе прямого эфира «Телемост с Айхалом», общение с гостями и репортаж о важных людях Алроса и Мирнинского района. Продолжит Анна Квашнина, ведущая медиакомпании «Алмазный край».
3: На прямом эфире нас ждет очень много интересных разных конкурсов. Где-то нужно будет проявить свою эрудицию, где-то нужно будет побегать на какую-то локацию, что-то достать, найти. Вот. Ну и а кому-то просто повезет достаточно просто позвонить к нам на прямой эфир. И поздравить с Днем города мы всех очень ждем.
2: Телемарафон, который объединит Мирный, Айхал и Удачный в день алмазодобытчика, состоится 18 июля, начало в 9 утра. Инженеры медиакомпании тем временем проверяют оборудование, ведущие сверяют сценарии, а мирнинские музыканты и вокалисты репетируют номера. Не пропустите праздничный эфир. Далее. «Алросы» и Русское географическое общество подвели предварительные итоги экологической экспедиции реки Якутии. Второй этап завершился у Светлинской ГЭС, где участников встретили представители компании и якутского отделения Союза машиностроителей России. Отобранные пробы воды передали в лабораторию для дальнейшего анализа. Участники экспедиции намерены изучить состояние рек вблизи населенных пунктов и промышленных площадок. Экспедиция стартовала 16 июня и охватила ключевые водные артерии Мирнинского района – Далдын, Марху и Вилюй. Как отметил председатель Мирнинского отделения Русского географического общества Алексей Кныш, за два этапа команда прошла 2000 километров, посетила 7 сел и собрала пробы воды. Важным стало и общение с местными жителями, которые делились наблюдениями. Впереди третий этап на реках Малая Батуобия и Релях. Валросы подчеркнули, экспедиция – часть системной работы по сохранению экологии.